0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини отвергает эскалацию напряжения между Россией и странами НАТО. Для Словакии приоритетом должны быть повышение безопасности и способности охраны восточной границы. Об этом он заявил в реакции на инцидент с дроном в Румынии. Глава государства выразил румынскому правительству и гражданам страны свою солидарность, отметив, что удар российского дрона по жилому дому в Румынии – это опасный прецедент, который создает реальную необходимость усиления безопасности стран-членов Альянса на восточном фланге НАТО. Инцидент в румынском Галаци, где российский дрон попал в жилой дом, в результате чего ранения получили гражданские лица, является серьезным предупреждением для всего региона. Война на Украине опасно приближается к границам государств, членов НАТО и Европейского Союза. Об этом заявил председатель словацкого парламента Рихард Раши. Он выразил Румынии полную солидарность, назвав данный инцидент серьезным предупреждением. Раши также заявил, что безопасность Словакии и ее граждан должна оставаться абсолютным приоритетом. Премьер-министр Роберт Фицо встретился в Братиславе с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем. Главной темой переговоров стали совместная борьба с нелегальной миграцией, организованной преступностью и гибридными угрозами, направления, которые Фицо назвал ключевыми для безопасности Европы и Западно-Балканского региона. Он подчеркнул, что сотрудничество со странами Западных Балкан остается важной частью словацкой внешней политики. Глава дипломатического ведомства Словакии Юрай Бланар сегодня встречается в Братиславе с министром иностранных дел Нидерландов Томом Беренсеном. В ходе встречи обсуждаются актуальные европейские темы и международные события, в частности, вопросы, связанные с энергетикой, конкурентоспособностью Европейского Союза и его расширением. Главными темами станут обороноспособность стран-членов ЕС, сотрудничество в рамках Североатлантического альянса, а также развитие ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Депутаты словацкого парламента начали рабочую неделю с внеочередного заседания, посвященного попытке отставки министра окружающей среды Томаша Тарабы. Оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» обвиняет его в провалах в работе, нанесении ущерба природе и риске потери сотен миллионов евро из плана восстановления.
0: Тема дня.
2: Почти 41% опрошенных заявили, что сокращают расходы на продукты питания и повседневные покупки. Чаще всего респонденты экономят на одежде, досуге и отдыхе, то есть на том, что проще отложить или урезать. Эти данные получены в ходе опроса, проведенного в конце апреля 2026 года агентством маркетинговых исследований АКО на репрезентативной выборке из 1000 человек. На вопрос, сокращаете ли вы сейчас семейные расходы, если да, то на что именно, четверо из десяти ответили, что уменьшают траты на еду и обычные покупки. Больше половины участников отметили экономию на одежде и обуви, 50,9%, досуге и развлечениях, 50%, а также на отдыхе и путешествиях, более 43%. Так как можно было выбрать несколько вариантов ответа, сумма превышает 100%. Отпуск можно перенести, поход в ресторан пропустить, а бытовую технику не покупать. Но еда – это постоянная статья расходов. И если четверо из десяти говорят, что экономят на ней, значит, ощутимое финансовое давление уже оказывает влияние на принятие решений, касающихся повседневных расходов, отметил директор агентства АКО Васлав Грижих. На вопрос, какие расходы вы планируете полностью исключить или уже исключили из бюджета в этом году, более 37% назвали походы в ресторан, доставку еды или фастфуд, около 32% отказались или собираются отказаться от отпуска и путешествий, столько же от подарков и дополнительных трат, а 31,5% от кафе и маленьких радостей. При этом экономия на еде – это не отказ от нее, а сокращение расходов и изменение подхода к покупке базовых продуктов.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом Эва Меделска. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сначала в рамках рубрики «Даты, события, люди» мы вспомним некоторые знаменательные исторические даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. Затем мы повторим передачу из цикла «Окно в мир», в которой рассказывается о побратимских отношениях словацкого поселка Будмерице и румынского города Надлак. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
1: Даты, события, люди. 1 июня 1907 года родился Петр Данишович. Словацкий строитель, специалист по управлению водными ресурсами, профессор, преподаватель университета. В период Первой Чехословацкой Республики он был одним из главных инициаторов усилий по созданию технического университета в Словакии. Закон об учреждении технического университета в Кошице был окончательно принят парламентом в 1937 году, когда в 1939 году после Венского арбитража учебное заведение было переведено в Братиславу, Данишович стал там преподавать. В 1946 году он стал деканом инженерного факультета. В 1947 Данишович ушел из университета, чтобы посвятить себя руководству строительством гидроэлектростанций и плотин, а также восстановлению разрушенных войной деревень Восточной Словакии. Он является автором идеи и соавтором проекта системы гидроэлектростанций Габчикова на Дмарыш-на-Дунае под Братиславой. Скончался Петр Данишович в 2011 году в возрасте 104 лет. 2 июня 1609 года в Элкебеле родилась венгерская дворянка баронесса Жофья Башнякова. Ее жизнь не была ничем примечательной, типично для дворянок той эпохи. Она дважды была замужем, ее вторым мужем был палатин Франтишек Вишелени. Однако она отличалась щедростью и самопожертвованием по отношению к своим подданным, за что была почитаема еще при жизни. После смерти в 1644 году Башнякову похоронили в часовне Стречнянского замка. А когда в 1729 году ее останки решили перенести на родину, в тепличку над Вагом, обнаружилось, что тело осталось нетленным. Жофью считали святой. И в конце 20 века кардинал Ян Хризостом Корец призвал к ее беатификации. Однако обряд причисления умершей к Лигу Блаженных еще не завершен. Нетленные останки Жофьи Башняковой были выставлены в костюле в тепличке над Вагом вплоть до 1 апреля 2009 года, когда их попытался уничтожить психически нездоровый человек. Сегодня в гробу хранятся только обугленные кости. А в апреле 2012 года художественно отреставрированные останки дворянки были перезахоронены в замке Стречна. Их верную копию создала группа художников под руководством Стану Лайды. 2 июня 1949 года родился словацкий поэт-песенник, журналист и публицист Любуш Земан. Он написал около 500 текстов песен для таких певцов и музыкальных групп, как Карл Духонь, Роба Григоров, Ваша Потедл, Ян Грегуш, Тактики, Элан и других. В течение 30 лет, начиная с 1969 года, Земан работал на словацком радио. В 1985 году стал заведующим редакцией популярной музыки, позже директором по маркетингу. Это он написал словак песни «Чардаш двух сердец», исполненную Духонем и ставшую успешной на фестивале в Токио. В 1971 году для альбома была записана его первая песня «В столетней аллее». Эту официально первую словацкую соул-песню исполнил Любаш Новотный, а музыку написал Владислав Герхард. 3 июня 1914 года словак Штефан Банич лично испытал свой парашют перед представителями патентного бюро ВВС США, совершив прыжок с крыши 15-этажного здания в Вашингтоне. Затем последовали новые прыжки самолета. 25 августа 2014 года патентное бюро США в Вашингтоне выдало патент на парашют Банича под номером 1 108 484. Патентное досье содержит точное описание конструкции и чертежи. Парашют, основанный на принципе зонта, раскрывается
3: открывался с помощью системы нескольких пружин. Он крепился к телу пилота в области груди ниже плеч с помощью ремней. Принцип действия представлял собой телескопическую конструкцию зонтичного типа, несущую тканевый чехол. Армия США приобрела патент на парашют Банича, но он так и не был принят на вооружение. А сам изобретатель в 1920 году вернулся в родную деревню Нештех, ныне часть Смоленицы, где работал мастером-каменщиком и занимался выращиванием фруктов. Банич принимал участие в исследовательских экспедициях в Смоленицком карсте, что помогло в 1929 году его сыну Яну и еще одному односельчанину открыть пещеру Дрины близ Смоленицы. Штефан Банич также стал первооткрывателем месторождения барита в этих краях. Он умер 2 января 1941 года. 7 июня 1861 года Словацкое национальное собрание в Турчанской Святой Мартине приняло меморандум словацкого народа. В Словацком национальном собрании, его еще называют Мартинским народным собранием, приняло участие от 5 до 6 тысяч человек. Это было самое значительное словацкое массовое политическое событие периода 1849-1918 годов. Его целью было обсуждение национальных требований Словакии и публикация в форме общенационального обращения, которым и стал упомянутый меморандум. Это были только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
0: Радио Словакия International.
2: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию очередную часть нашего радиоцикла «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. «Окно в мир» – это совместный проект Международного радио Словакии и радио «Регина Запад». В сегодняшней части цикла, подготовленной Ингрид Слонинковой и Ветой Михаликовой Михалом Герциком, мы приглашаем вас в Румынию, в город Надлак, где проживает крупная словацкая община. Побратимом Надлака стал словацкий поселок Будмирице, расположенный на западе Словакии. Несмотря на то, что они находятся в разных странах, да и внешне кажутся очень разными, во многих областях находят созвучие, и более всего их объединяет словацкий язык. Именно эту уникальную особенность побратимы решили положить в основу сотрудничества.
4: Окно в мир. Города-побратимы.
2: Живописный поселок Будмирице лежит недалеко от города Пезинок. В долине речушки Гидра, на краю плодородной Тарнавской возвышенности, с запада защищенной хребтом Малых Карпат. Долина относится к винодельческой области Малокарпатского региона и микрорегиону Червеный Камень. Через нее проходит восстановленный исторический паломнический путь святого Иакова. Первое письменное упоминание об Удмирице относится к 1296 году. Многовековая история поселка отмечена тяжелым трудом подневольных крестьян в имениях и на обширных рыбных прудах Червенокаменского панства, которому поселок принадлежал с XVI века. Несмотря на нелегкие условия, местные жители занимались виноградарством и виноделием, извозом, а гончары и мельники нескольких мельниц на Гидре и Малом Дунае объединялись с цеха. Прошло несколько столетий, и будмирицы стали развитой общиной, где по-прежнему занимаются виноградарством и виноделием, но также и другими интересными видами деятельности. Богатую культурно-просветительскую и образовательную работу проводят различные общественные организации, гражданские объединения и отдельные энтузиасты. Местный отдел Матицы Словацкой давно поддерживает народные традиции и собирает исторические артефакты в небольшом этнографическом музее «Будмирецкая изба». Эту сокровищницу истории посещают туристы со всех континентов, и некоторые из них не раз возвращаются сюда снова, чтобы научиться готовить типичные будмирецкие деликатесы и изготавливать предметы народно-художественного промысла. А раз уж речь идет о побратимском сотрудничестве, именно местный отдел Матицы Словацкой стоял у истоков партнерства Будмирицы с румынским городом Надлак. Одним из инициаторов международного сотрудничества стала председатель местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице Хелена Кадлечикова.
5: Когда мы в 1989-м обновили местный отбор Матицы Словенской,
6: когда мы в 1989 году восстановили местное отделение Матицы Словацкой, то твердо решили сотрудничать со словаками, живущими за рубежом. У нас уже были одноклассники, которые приехали из Бихора, гористой части Румынии. Я тогда работала на факультете естественных наук и попросила одну нашу сотрудницу, которая как раз принимала экзамены, узнать, нет ли среди ее студентов заграничных словаков. Она ответила, что есть такой студент Палько Гласник, тогда наш студент, а теперь председатель Демократического союза словаков в Румынии. Павел Гласник познакомил нас с Еленкой Кметьевой, которая преподавала в их лицее. Прекрасный человек, долгие годы принимавшая самое активное участие в развитии сотрудничества. Именно она помогла нам установить связь с Демократическим союзом словаков в Румынии. А потом уж мы подписали и первое официальное соглашение.
3: В первых мероприятиях побратимов участвовала и Мария Рыбецка, также из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице.
6: Это было очень-очень интересно. Приезжали к нам еще не старые пенсионеры, ко всему проявляющие огромный интерес. Некоторые из них приехали в Словакию впервые, спустя много лет, и им было весьма любопытно узнать, как у нас обстоят дела после бархатной революции. И думаю, что им понравилось, потому что они активно включились в развитие нашего сотрудничества.
3: Хелена Кадлечкова добавляет.
6: А потом сотрудничество развивалось в разных областях, прежде всего в сфере образования. У них там тогда был недостаток в школьных тетрадях, книгах. Мы тут собирали все и им привозили, когда ездили туда. Мы поехали туда с нашим театром. Было театральное представление в Надлаке. А они потом тоже приезжали к нам со своим театром. Там мы услышали этот благозвучный, архаичный словацкий язык. Тогда, после 89 года, начало развиваться предпринимательство. Приезжали разные предприниматели, обменивались опытом. Мастер-портной пришел к нашей портнихе. Много чего ей посоветовал. Потом сотрудничали спортсмены, шахматисты, футболисты. Были обмены спортивными встречами. Раз матч сыграем в Надлаке, раз в Будмерице. Потом присоединились виноделы, потому что и там, и в Надлаке тоже выращивают виноград. Они представляли свои вина на наших выставках вин. В культурной области сотрудничество было особенно активным. Проводились выставки работ художников, выставки народных вышивок. Когда мы были там в последний раз, там состоялась крупная совместная выставка вышивок.
3: В конце концов, в ноябре 2011 года Будмерица и Надлак подписали официальное соглашение о побратимстве. Как сейчас удается укреплять и развивать сотрудничество? Этот вопрос мы задали главе администрации Будмерицы Йозефу Савкуляку.
7: Сейчас, прямо скажу, мы довольно сильно загружены. У нас накопилось много неотложных дел. Вот, например, мы получили от надлачан приглашение на так называемую ярмарку колбас. К сожалению, я был вынужден отказаться, поскольку мы очень заняты, так как готовимся представлять Словакию в рамках конкурса «Европейская деревня». Потому что в прошлом году нам удалось получить звание «Деревня года 2025». Но такая ситуация, это, конечно, временное явление. Я жду не дождусь, когда снова смогу поехать на Адлаг. Ведь я езжу туда уже 15 лет. И можно сказать, что каждая такая поездка, еду ли я туда, или их мэры другие приезжают к нам, всегда проходит в очень теплой обстановке. Я с огромной радостью всегда еду в Адлаг.
3: То есть сейчас, надо понимать, сотрудничество немного замедлилось. Если в будущем оно снова оживится, в каких областях, по мнению мэра Будмерец Йозефа Савкуляка, существует потенциал его развития?
7: Интересным направлением может быть развитие сотрудничества в области образования. Много раз к нам приезжали их театральные коллективы, а наши ездили выступать к ним. Неплохой потенциал есть и в области спортивного сотрудничества. Наши футболисты с удовольствием поехали бы сыграть там матч с местной командой. Я верю, что мы и в будущем будем развивать сотрудничество, партнерство и укреплять нашу дружбу.
3: Мария Рыбецка из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице занимается блюдами, рецептами, традициями. Какое впечатление на нее произвела надлакская кухня?
8: Первое, что мы должны вспомнить, имеют те их салами, колбасы, капусту.
6: Первое, о чем необходимо сказать, это их колбасы, капуста и булочки. Когда они приезжают, всегда привозят нам столько, что у нас тут столы ломятся от их угощений. Даже невозможно перечислить, сколько всяких вкусностей они там делают. И все по рецептам их мам, их родителей, их дедушек и бабушек, которые они когда-то привезли из Словакии. Так что они это очень берегут, сохраняют эти традиции.
3: Как мы уже слышали, жители Будмирец рады каждому визиту надлазских словаков и сами с удовольствием ездят к ним. Им нравится узнавать, как живут зарубежные словаки, а также знакомиться с историей города, расположенного в западной части Румынии, на границе с Венгрией. Надлак – это центр словацкой общественной и культурной жизни в стране. Это подтверждает и жительница Надлака Людмила Шумракова.
9: История надлацких словаков зачина в року 1800.
10: Словаки появились в этих местах 24 апреля 1803 года. В тот день в 4 часа утра они пришли из городка Словенский Комлош в соседней Венгрии. Из-за высокой рождаемости территория, на которой они ранее проживали, стала перенаселенной. Именно поэтому они обратились в Королевскую палату с прошением о разрешении выехать и начать новую жизнь в Надлаке. Разрешение было получено, поскольку местные румыны были не в состоянии обработать все имевшиеся сельскохозяйственные угодья. Так что наши предки перебрались сюда, начали обрабатывать землю и научились жить с румынами, с которыми установили очень хорошие отношения.
3: Интересно, что на момент прихода словаков Надлак был румынским городком, который постепенно стал превращаться в словацкий. Сюда начали приезжать словаки из других венгерских и румынских городов и даже из самой Словакии. Сегодня там проживает 7 тысяч жителей – словаки, румыны, венгры и сербы. Город лежит на равнине, промышленных предприятий в округе мало. И потому, по словам Людмилы Шамраковой, местные жители сегодня занимаются преимущественно сельским хозяйством. В центре небольшого городка, прямо в парке, находится теоретический лицей Йозефа Грегора Таевского, действующий уже 80 лет. Вместе с лицеем венгерской Бекешской Чабе и сербском Бачке Петроваце он является одним из столпов системы словацкого образования в регионе. Об истории лицея рассказывает его директор Душан Шомрак.
11: Словаки, живущие в Румынии, чувствовали потребу выховать властную интеллигенцию.
7: Словаки, живущие в Румынии, всегда чувствовали потребность в воспитании собственной интеллигенции. И поэтому 25 ноября 1945 года основали здесь первую государственную чехословацкую гимназию. Здание, в котором она располагалась, было построено в 1907 году, и его строительство профинансировала Словацкая лютеранская церковь в Надлаке, которой пришлось тогда даже занимать деньги. Проектировал его уроженец Сербии, известный словацкий архитектор, создавший множество значимых зданий и в Словакии, и в Европе, Милан Михал Харменц. Здание использовалось по-разному. Помещения сдавались в аренду. Помимо лицея, здесь в разное время располагались и трактир, и гостиница, и танцевальный зал, и театральная сцена. Когда-то в здании даже размещался банк. И вот именно в этом банке работал известный словацкий писатель Йозеф Грегор Таевский, именем которого назван наш лицей. В многих его произведениях отображена наша надлакская жизнь.
3: Преподавание в лицее ведется на румынском и на словацком языке.
11: Когда окончат нашу школу, сделание, которое надо будет, им доволи, чтобы пригласили на хоцяку высокую школу в румынском.
7: Когда наши ученики оканчивают лицей, полученные знания позволяют им поступать в любой университет в Румынии или за рубежом. Многие продолжают обучение в вузах в Словакии. Особенно их интересует изучение информатики.
3: В городе Надлак находится штаб-квартира Демократического союза словаков и чехов. Там расположены 7 церквей, 2 из которых словацкие. Есть издательства, выпускающие книги и журналы на словацком языке, а также действует фольклорный ансамбль «Салашан». Он был образован в 2003 году, и за годы его существования в нем выросло множество прекрасных исполнителей фольклора. Задача ансамбля «Салашан» — сохранять и оберегать народные танцы и песни надлакских словаков. Сейчас его возглавляет Кристина Жуканова.
12: Нам повезло, что с самого начала существования фольклорного ансамбля «Салашан» нам сопутствовал успех. Мы получили организационную и финансовую поддержку как со стороны Румынии, так и со стороны Словакии. Это позволило нам очень быстро расти качественно и расширять членскую базу. Таких условий раньше не имел ни один ансамбль. Мы работали систематически со всей командой, музыкантами, певцами, танцорами. Ансамбль с самого начала в Надлаке пользовался любовью публики, что способствовало тому, что очень многие стремились стать частью нашего коллектива. Основная задача ансамбля – сохранять нашу традиционную культуру. Поскольку мы – словацкий зарубежный фольклорный ансамбль, то часто выступаем и в Румынии на различных национальных фестивалях, где представляем словацкий фольклор, тот, что родом из Словакии. А в Словакии мы представляем наш надлакский фольклор.
3: Помимо фольклорного ансамбля «Салашан», в Надлаке активно действует и клуб пенсионеров. Его члены стараются сохранять историю словацкой общины и передавать традиции молодому поколению. В частности, секрет изготовления сотканных вручную ткани. В прошлом в каждом словацком доме стояли ткацкие станки, и надлачанки ткали полотенца, скатерти и другие декоративные предметы. По словам Каролины Довальёвой, на скатертях доминировал прежде всего типичный надлакский цвет – синий, и ткались различные узоры. Когда среди зарубежных словаков кто-то произносит слово «надлак», у многих разыгрывается аппетит, потому что местный деликатес – это поистине экспортный товар. И прежде всего – надлакская колбаса, которой с удовольствием угощаются и гости из побратимских Будмерец. Многие спрашивают, в чем секрет ее приготовления? Надлачане уверены в хорошей паприке, которую изготавливают почти в каждом словацком надлакском доме. По словам Людмилы Шамраковой, это трудоемкий процесс.
12: Процесс начинается ранней весной, когда в саду высаживают семена перца. Из них вырастают саженцы, которые необходимо постоянно поливать. Когда перцы созреют, их нужно собрать и сплести в гирлянды, чтобы повесить, например, под крышу, где они высохнут. Каждый высушенный перчик следует протереть, чтобы он не был пыльным, разрезать, очистить от загрязнений, проверить, не испорчен ли, а затем очень мелко перемолоть. Намного труднее работа с острыми перцами, потому что щиплет глаза, щиплет пальцы.
3: Будмеречанам надлаки нравятся и надлакские галушки. Аналог словацких паровых булочек, но без начинки. Щедро посыпанные маком, орехами или творогом. Надлачанки также искусны в приготовлении традиционной домашней лапши. Как мы упоминали, несмотря на временный спад, жители Будмерец и Надлака продолжают общаться. И наверняка теперь будут держать кулаки за будмеречан, чтобы им повезло. Ведь будмерицы, выиграв в 2025 году национальную премию «Деревня года», были номинированы на Европейскую премию за обновление деревни. 13 мая их посетили члены экспертного жюри Международной оценочной комиссии Европейской премии обновления деревни.
7: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделска и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини отвергает эскалацию напряжения между Россией и странами НАТО. Для Словакии приоритетом должны быть повышение безопасности и способность охраны восточной границы. Об этом он заявил в реакции на инцидент с дроном в Румынии. Глава государства выразил румынскому правительству и гражданам страны свою солидарность, отметив, что удар российского дрона по жилому дому в Румынии – это опасный прецедент, который создает реальную необходимость усиления безопасности стран-членов Альянса на восточном фланге НАТО. Инцидент в румынском Галаци, где российский дрон попал в жилой дом, в результате чего ранения получили гражданские лица, является серьезным предупреждением для всего региона. Война на Украине опасно приближается к границам государств, членов НАТО и Европейского Союза. Об этом заявил председатель словацкого парламента Рихард Раши. Он выразил Румынии полную солидарность, назвав данный инцидент серьезным предупреждением. Раши также заявил, что безопасность Словакии и ее граждан должна оставаться абсолютным приоритетом. Премьер-министр Роберт Фицо встретился в Братиславе с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем. Главной темой переговоров стали совместная борьба с нелегальной миграцией, организованной преступностью и гибридными угрозами, направления, которые Фицо назвал ключевыми для безопасности Европы и Западно-Балканского региона. Он подчеркнул, что сотрудничество со странами Западных Балкан остается важной частью словацкой внешней политики. Глава дипломатического ведомства Словакии Юрай Бланар сегодня встречается в Братиславе с министром иностранных дел Нидерландов Томом Беренсеном. В ходе встречи обсуждаются актуальные европейские темы и международные события, в частности, вопросы, связанные с энергетикой, конкурентоспособностью Европейского Союза и его расширением. Главными темами станут обороноспособность стран-членов ЕС, сотрудничество в рамках Североатлантического альянса, а также развитие ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Депутаты словацкого парламента начали рабочую неделю с внеочередного заседания, посвященного попытке отставки министра окружающей среды Томаша Тарабы. Оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» обвиняет его в провалах в работе, нанесении ущерба природе и риске потери сотен миллионов евро из плана восстановления.
0: Тема дня.
2: Почти 41% опрошенных заявили, что сокращают расходы на продукты питания и повседневные покупки. Чаще всего респонденты экономят на одежде, досуге и отдыхе, то есть на том, что проще отложить или урезать. Эти данные получены в ходе опроса, проведенного в конце апреля 2026 года агентством маркетинговых исследований АКО на репрезентативной выборке из 1000 человек. На вопрос, сокращаете ли вы сейчас семейные расходы, если да, то на что именно, четверо из десяти ответили, что уменьшают траты на еду и обычные покупки. Больше половины участников отметили экономию на одежде и обуви 50,9%, досуге и развлечениях 50%, а также на отдыхе и путешествиях более 43%. Так как можно было выбрать несколько вариантов ответа, сумма превышает 100%. Отпуск можно перенести, поход в ресторан пропустить, а бытовую технику не покупать. Но еда – это постоянная статья расходов. И если четверо из десяти говорят, что экономят на ней, значит, ощутимое финансовое давление уже оказывает влияние на принятие решений, касающихся повседневных расходов, отметил директор агентства АКО Вацлав Грижих. На вопрос, какие расходы вы планируете полностью исключить или уже исключили из бюджета в этом году, более 37% назвали походы в ресторан, доставку еды или фастфуд, около 32% отказались или собираются отказаться от отпуска и путешествий, столько же от подарков и дополнительных трат, а 31,5% от кафе и маленьких радостей. При этом экономия на еде – это не отказ от нее, а сокращение расходов и изменение подхода к покупке базовых продуктов.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом Эва Меделска. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сначала в рамках рубрики «Даты, события, люди» мы вспомним некоторые знаменательные исторические даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. Затем мы повторим передачу из цикла «Окно в мир», в которой рассказывается о побратимских отношениях словацкого поселка Будмерице и румынского города Надлак. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Даты, события, люди. 1 июня 1907 года родился Петр Данишович. Словацкий строитель, специалист по управлению водными ресурсами, профессор, преподаватель университета. В период Первой Чехословацкой Республики он был одним из главных инициаторов усилий по созданию технического университета в Словакии. Закон об учреждении технического университета в Кошице был окончательно принят парламентом в 1937 году, когда в 1939 году после Венского арбитража учебное заведение было переведено в Братиславу, Данишович стал там преподавать. В 1946 году он стал деканом инженерного факультета. В 1947-м Данишович ушел из университета, чтобы посвятить себя руководству строительством гидроэлектростанций и плотин, а также восстановлению разрушенных войной деревень Восточной Словакии. Он является автором идеи и соавтором проекта системы гидроэлектростанций Габчикова на Дмарыш на Дунае под Братиславой. Скончался Петр Данишович в 2011 году в возрасте 104 лет. 2 июня 1609 года в Элкебеле родилась венгерская дворянка баронесса Жофья Башнякова. Ее жизнь не была ничем примечательной, типично для дворянок той эпохи. Она дважды была замужем, ее вторым мужем был палатин Франтишек Вишелени. Однако она отличалась щедростью и самопожертвованием по отношению к своим подданным, за что была почитаема еще при жизни. После смерти в 1644 году Башнякову похоронили в часовне Стричнянского замка. А когда в 1729 году ее останки решили перенести на родину, в тепличку над Вагом, обнаружилось, что тело осталось нетленным. Жофью считали святой. И в конце 20 века кардинал Ян Хризостом Корец призвал к ее беатификации. Однако обряд причисления умершей к Лигу Блаженных еще не завершен. Нетленные останки Жофьи Башняковой были выставлены в костеле в тепличке над Вагом вплоть до 1 апреля 2009 года, когда их попытался уничтожить психически нездоровый человек. Сегодня в гробу хранятся только обугленные кости. А в апреле 2012 года художественно отреставрированные останки дворянки были перезахоронены в замке Стречна. Их верную копию создала группа художников под руководством Стано Лайты. 2 июня 1949 года родился словацкий поэт-песенник, журналист и публицист Любуш Земан. Он написал около 500 текстов песен для таких певцов и музыкальных групп, как Карл Духонь, Роба Григоров, Ваша Потедл, Ян Грегуш, Тактики, Элан и других. В течение 30 лет, начиная с 1969 года, Земан работал на словацком радио. В 1985 году стал заведующим редакцией популярной музыки, позже директором по маркетингу. Это он написал словак песни «Чардаш двух сердец», исполненную Духонем и ставшую успешной на фестивале в Токио. В 1971 году для альбома была записана его первая песня «В столетней аллее». Эту официально первую словацкую сол-песню исполнил Любаш Новотный, а музыку написал Владислав Герхард. 3 июня 1914 года словак Штефан Банич лично испытал свой парашют перед представителями патентного бюро ВВС США, совершив прыжок с крыши 15-этажного здания в Вашингтоне. Затем последовали новые прыжки самолета. 25 августа 2014 года патентное бюро США в Вашингтоне выдало патент на парашют Банича под номером 1 108 484. Патентное досье содержит точное описание конструкции и чертежи. Парашют, основанный на принципе зонта, раскрывается открывался с помощью системы нескольких пружин. Он крепился к телу пилота в области груди ниже плеч с помощью ремней. Принцип действия представлял собой телескопическую конструкцию зонтичного типа, несущую тканевый чехол. Армия США приобрела патент на парашют Банича, но он так и не был принят на вооружение. А сам изобретатель в 1920 году вернулся в родную деревню Нештех, ныне часть Смоленицы, где работал мастером-каменщиком и занимался выращиванием фруктов. Банич принимал участие в исследовательских экспедициях в Смоленицком карсте, что помогло в 1929 году его сыну Яну и еще одному односельчанину открыть пещеру Дрины близ Смоленицы. Штефан Банич также стал первооткрывателем месторождения барита в этих краях. Он умер 2 января 1941 года. 7 июня 1861 года Словацкое национальное собрание в Турчанске Святой Мартине приняло меморандум словацкого народа. В Словацком национальном собрании, его еще называют Мартинским народным собранием, приняло участие от 5 до 6 тысяч человек. Это было самое значительное словацкое массовое политическое событие периода 1849-1918 годов. Его целью было обсуждение национальных требований Словакии и публикация в форме общенационального обращения, которым и стал упомянутый меморандум. Это были только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
0: Радио Словакия International.
2: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию очередную часть нашего радиоцикла «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. «Окно в мир» – это совместный проект Международного радио Словакии и радио «Регина Запад». В сегодняшней части цикла, подготовленной Ингрид Слонинковой и Ветой Михаликовой Михалом Герциком, мы приглашаем вас в Румынию, в город Надлак, где проживает крупная словацкая община. Побратимом Надлака стал словацкий поселок Будмирице, расположенный на западе Словакии. Несмотря на то, что они находятся в разных странах, да и внешне кажутся очень разными, во многих областях находят созвучие, и более всего их объединяет словацкий язык. Именно эту уникальную особенность побратимы решили положить в основу сотрудничества.
4: Окно в мир. Города-побратимы.
2: Живописный поселок Будмирице лежит недалеко от города Пезинок, в долине речушки Гидра, на краю плодородной Тырнавской возвышенности, с запада защищенной хребтом Малых Карпат. Долина относится к винодельческой области Малокарпатского региона и микрорегиону Червеный Камень. Через нее проходит восстановленный исторический паломнический путь святого Иакова. Первое письменное упоминание об Удмирице относится к 1296 году. Многовековая история поселка отмечена тяжелым трудом подневольных крестьян в имениях и на обширных рыбных прудах Червенокаменского панства, которому поселок принадлежал с XVI века. Несмотря на нелегкие условия, местные жители занимались виноградарством и виноделием, извозом, а гончары и мельники нескольких мельниц на Гидре и Малом Дунае объединялись с цеха. Прошло несколько столетий, и будмирицы стали развитой общиной, где по-прежнему занимаются виноградарством и виноделием, но также и другими интересными видами деятельности. Богатую культурно-просветительскую и образовательную работу проводят различные общественные организации, гражданские объединения и отдельные энтузиасты. Местный отдел Матицы Словацкой давно поддерживает народные традиции и собирает исторические артефакты в небольшом этнографическом музее «Будмирецкая изба». Эту сокровищницу истории посещают туристы со всех континентов, и некоторые из них не раз возвращаются сюда снова, чтобы научиться готовить типичные будмирецкие деликатесы и изготавливать предметы народно-художественного промысла. А раз уж речь идет о побратимском сотрудничестве, именно местный отдел Матицы Словацкой стоял у истоков партнерства Будмирицы с румынским городом Надлак. Одним из инициаторов международного сотрудничества стала председатель местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице Хелена Кадлечкова.
5: Когда мы в 1989-м обновили местный отбор Матицы Словенской,
6: когда мы в 1989 году восстановили местное отделение Матицы Словацкой, то твердо решили сотрудничать со словаками, живущими за рубежом. У нас уже были одноклассники, которые приехали из Бихора, гористой части Румынии. Я тогда работала на факультете естественных наук и попросила одну нашу сотрудницу, которая как раз принимала экзамены, узнать, узнать, нет ли среди ее студентов заграничных словаков. Она ответила, что есть такой студент Палько Гласник, тогда наш студент, а теперь председатель Демократического союза словаков в Румынии. Павел Гласник познакомил нас с Эленкой Кметьевой, которая преподавала в их лицее. Прекрасный человек, долгие годы принимавшая самое активное участие в развитии сотрудничества. Именно она помогла нам установить связь с Демократическим союзом словаков в Румынии. А потом уж мы подписали и первое официальное соглашение.
3: В первых мероприятиях побратимов участвовала и Мария Рыбецка, также из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице.
6: Это было очень-очень интересно. Приезжали к нам еще не старые пенсионеры, ко всему проявляющие огромный интерес. Некоторые из них приехали в Словакию впервые, спустя много лет, и им было весьма любопытно узнать, как у нас обстоят дела после бархатной революции. И думаю, что им понравилось, потому что они активно включились в развитие нашего сотрудничества.
3: Хелена Кадлечкова добавляет.
5: А потом развивалась сотрудничество в разных тех областях.
6: А потом сотрудничество развивалось в разных областях, прежде всего в сфере образования. У них там тогда был недостаток в школьных тетрадях, книгах. Мы тут собирали все и им привозили, когда ездили туда. Мы поехали туда с нашим театром. Было театральное представление в Надлаке. А они потом тоже приезжали к нам со своим театром. Там мы услышали этот благозвучный, архаичный словацкий язык. Тогда, после 89 года, начало развиваться предпринимательство. Приезжали разные предприниматели, обменивались опытом. Мастер-портной пришел к нашей портнихе. Много чего ей посоветовал. Потом сотрудничали спортсмены, шахматисты, футболисты. Были обмены спортивными встречами. Раз матч сыграем в Надлаке, раз в Будмерице. Потом присоединились виноделы, потому что и там, и в Надлаке тоже выращивают виноград. Они представляли свои вина на наших выставках вин. В культурной области сотрудничество было особенно активным. Проводились выставки работ художников, выставки народных вышивок. Когда мы были там в последний раз, там состоялась крупная совместная выставка вышивок.
3: В конце концов, в ноябре 2011 года Будмерица и Надлак подписали официальное соглашение о побратимстве. Как сейчас удается укреплять и развивать сотрудничество? Этот вопрос мы задали главе администрации Будмерицы Йозефу Савкуляку.
7: Сейчас, прямо скажу, мы довольно сильно загружены. У нас накопилось много неотложных дел. Вот, например, мы получили от надлачан приглашение на так называемую ярмарку колбас. К сожалению, я был вынужден отказаться, поскольку мы очень заняты, так как готовимся представлять Словакию в рамках конкурса «Европейская деревня». Потому что в прошлом году нам удалось получить звание «Деревня года 2025». Но такая ситуация, это, конечно, временное явление. Я жду не дождусь, когда снова смогу поехать на Надлак. Ведь я езжу туда уже 15 лет. И можно сказать, что каждая такая поездка, еду ли я туда, или их мэры другие приезжают к нам, всегда проходит в очень теплой обстановке. Я с огромной радостью всегда еду в Надлак.
3: То есть сейчас, надо понимать, сотрудничество немного замедлилось. Если в будущем оно снова оживится, в каких областях, по мнению мэра Будмерец Йозефа Савкуляка, существует потенциал его развития?
7: Интересным направлением может быть развитие сотрудничества в области образования. Много раз к нам приезжали их театральные коллективы, а наши ездили выступать к ним. Неплохой потенциал есть и в области спортивного сотрудничества. Наши футболисты с удовольствием поехали бы сыграть там матч с местной командой. Я верю, что мы и в будущем будем развивать сотрудничество, партнерство и укреплять нашу дружбу.
3: Мария Рыбецка из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице занимается блюдами, рецептами, традициями. Какое впечатление на нее произвела надлакская кухня?
8: Первое,
6: о чем необходимо сказать, это их колбасы, капуста и булочки. Когда они приезжают, всегда привозят нам столько, что у нас тут столы ломятся от их угощений. Даже невозможно перечислить, сколько всяких вкусностей они там делают. И все по рецептам их мам, их родителей, их дедушек и бабушек, которые они когда-то привезли из Словакии. Так что они это очень берегут, сохраняют эти традиции.
3: Как мы уже слышали, жители Будмирец рады каждому визиту надлазских словаков и сами с удовольствием ездят к ним. Им нравится узнавать, как живут зарубежные словаки, а также знакомиться с историей города, расположенного в западной части Румынии, на границе с Венгрией. Надлак – это центр словацкой общественной и культурной жизни в стране. Это подтверждает и жительница Надлака Людмила Шумракова.
9: История надлацких словаков начина в року 1800.
10: Словаки появились в этих местах 24 апреля 1803 года. В тот день в 4 часа утра они пришли из городка Словенский Комлош в соседней Венгрии. Из-за высокой рождаемости территория, на которой они ранее проживали, стала перенаселенной. Именно поэтому они обратились в Королевскую палату с прошением о разрешении выехать и начать новую жизнь в Надлаке. Разрешение было получено, поскольку местные румыны были не в состоянии обработать все имевшиеся сельскохозяйственные угодья. Так что наши предки перебрались сюда, начали обрабатывать землю и научились жить с румынами, с которыми установили очень хорошие отношения.
3: Интересно, что на момент прихода словаков Надлак был румынским городком, который постепенно стал превращаться в словацкий. Сюда начали приезжать словаки из других венгерских и румынских городов и даже из самой Словакии. Сегодня там проживает 7 тысяч жителей – словаки, румыны, венгры и сербы. Город лежит на равнине, промышленных предприятий в округе мало. И потому, по словам Людмилы Шамраковой, местные жители сегодня занимаются преимущественно сельским хозяйством. В центре небольшого городка, прямо в парке, находится теоретический лицей Йозефа Грегора Таевского, действующий уже 80 лет. Вместе с лицеем венгерской Бекешской Чабе и сербском Бачке Петроваце он является одним из столпов системы словацкого образования в регионе. Об истории лицея рассказывает его директор Душан Шомрак.
11: Словаки,
7: живущие в Румынии, всегда чувствовали потребность в воспитании собственной интеллигенции. И поэтому 25 ноября 1945 года основали здесь первую государственную чехословацкую гимназию. Здание, в котором она располагалась, было построено в 1907 году. Его строительство профинансировала Словацкая лютеранская церковь в Надлаке, которой пришлось тогда даже занимать деньги. Проектировал его уроженец Сербии, известный словацкий архитектор, создавший множество значимых зданий и в Словакии, и в Европе, Милан Михал Харменц. Здание использовалось по-разному. Помещения сдавались в аренду. Помимо лицея, здесь в разное время располагались и трактир, и гостиница, и танцевальный зал, и театр. Сцена. Когда-то в здании даже размещался банк. И вот именно в этом банке работал известный словацкий писатель Йозеф Грегор Таевский, именем которого назван наш лицей. В многих его произведениях отображена наша надлакская жизнь.
3: Преподавание в лицее ведется на румынском и на словацком языке.
7: Когда наши ученики оканчивают лицей, полученные знания позволяют им поступать в любой университет в Румынии или за рубежом. Многие продолжают обучение в вузах в Словакии. Особенно их интересует изучение информатики.
3: В городе Надлак находится штаб-квартира Демократического союза словаков и чехов. Там расположены 7 церквей, 2 из которых словацкие. Есть издательства, выпускающие книги и журналы на словацком языке, а также действует фольклорный ансамбль «Салашан». Он был образован в 2003 году, и за годы его существования в нем выросло множество прекрасных исполнителей фольклора. Задача ансамбля «Салашан» — сохранять и оберегать народные танцы и песни надлакских словаков. Сейчас его возглавляет Кристина Жуканова.
12: Нам повезло, что с самого начала существования фольклорного ансамбля «Салашан»
10: Нам сопутствовал успех. Мы получили организационную и финансовую поддержку как со стороны Румынии, так и со стороны Словакии. Это позволило нам очень быстро расти качественно и расширять членскую базу. Таких условий раньше не имел ни один ансамбль. Мы работали систематически со всей командой, музыкантами, певцами, танцорами. Ансамбль с самого начала в Надлаке пользовался любовью публики, что способствовало тому, что очень многие стремились стать частью нашего коллектива. Основная задача ансамбля – сохранять нашу традиционную культуру. Поскольку мы – словацкий зарубежный фольклорный ансамбль, то часто выступаем и в Румынии на различных национальных фестивалях, где представляем словацкий фольклор, тот, что родом из Словакии. А в Словакии мы представляем наш надлакский фольклор.
3: Помимо фольклорного ансамбля «Салашан», в Надлаке активно действует и клуб пенсионеров. Его члены стараются сохранять историю словацкой общины и передавать традиции молодому поколению. В частности, секрет изготовления сотканных вручную ткани. В прошлом в каждом словацком доме стояли ткацкие станки, и надлачанки ткали полотенца, скатерти и другие декоративные предметы. По словам Каролины Довальёвой, на скатертях доминировал прежде всего типичный надлакский цвет – синий, и ткались различные узоры. Когда среди зарубежных словаков кто-то произносит слово «надлак», у многих разыгрывается аппетит, потому что местный деликатес – это поистине экспортный товар. И прежде всего – надлакская колбаса, которой с удовольствием угощаются и гости из побратимских Будмерец. Многие спрашивают, в чем секрет ее приготовления. Надлачане уверены в хорошей паприке, которую изготавливают почти в каждом словацком надлакском доме. По словам Людмилы Шамраковой, это трудоемкий процесс.
10: Процесс начинается ранней весной, когда в саду высаживают семена перца. Из них вырастают саженцы, которые необходимо постоянно поливать. Когда перцы созреют, их нужно собрать и сплести в гирлянды, чтобы повесить, например, под крышу, где они высохнут. Каждый высушенный перчик следует протереть, чтобы он не был пыльным, разрезать, очистить от загрязнений, проверить, не испорчен ли, а затем очень мелко перемолоть. Намного труднее работа с острыми перцами, потому что щиплет глаза, щиплет пальцы.
3: Будмеречанам надлаки нравятся и надлакские галушки. Аналог словацких паровых булочек, но без начинки. Щедро посыпанные маком, орехами или творогом. Надлачанки также искусны в приготовлении традиционной домашней лапши. Как мы упоминали, несмотря на временный спад, жители Будмерец и Надлака продолжают общаться. И наверняка теперь будут держать кулаки за будмеречан, чтобы им повезло. Ведь будмерицы, выиграв в 2025 году национальную премию «Деревня года», были номинированы на Европейскую премию за обновление деревни. 13 мая их посетили члены экспертного жюри Международной оценочной комиссии Европейской премии обновления деревни.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделска и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини отвергает эскалацию напряжения между Россией и странами НАТО. Для Словакии приоритетом должны быть повышение безопасности и способности охраны восточной границы. Об этом он заявил в реакции на инцидент с дроном в Румынии. Глава государства выразил румынскому правительству и гражданам страны свою солидарность, отметив, что удар российского дрона по жилому дому в Румынии – это опасный прецедент, который создает реальную необходимость усиления безопасности стран-членов Альянса на восточном фланге НАТО. Инцидент в румынском Галаци, где российский дрон попал в жилой дом, в результате чего ранения получили гражданские лица, является серьезным предупреждением для всего региона. Война на Украине опасно приближается к границам государств, членов НАТО и Европейского Союза. Об этом заявил председатель словацкого парламента Рихард Раши. Он выразил Румынии полную солидарность, назвав данный инцидент серьезным предупреждением. Раши также заявил, что безопасность Словакии и ее граждан должна оставаться абсолютным приоритетом. Премьер-министр Роберт Фицо встретился в Братиславе с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем. Главной темой переговоров стали совместная борьба с нелегальной миграцией, организованной преступностью и гибридными угрозами, направления, которые Фицо назвал ключевыми для безопасности Европы и Западно-Балканского региона. Он подчеркнул, что сотрудничество со странами Западных Балкан остается важной частью словацкой внешней политики. Глава дипломатического ведомства Словакии Юрай Бланар сегодня встречается в Братиславе с министром иностранных дел Нидерландов Томом Беренсеном. В ходе встречи обсуждаются актуальные европейские темы и международные события, в частности, вопросы, связанные с энергетикой, конкурентоспособностью Европейского Союза и его расширением. Главными темами станут обороноспособность стран-членов ЕС, сотрудничество в рамках Североатлантического альянса, а также развитие ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Депутаты словацкого парламента начали рабочую неделю с внеочередного заседания, посвященного попытке отставки министра окружающей среды Томаша Тарабы. Оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» обвиняет его в провалах в работе, нанесении ущерба природе и риске потери сотен миллионов евро из плана восстановления.
0: Тема дня.
2: Почти 41% опрошенных заявили, что сокращают расходы на продукты питания и повседневные покупки. Чаще всего респонденты экономят на одежде, досуге и отдыхе, то есть на том, что проще отложить или урезать. Эти данные получены в ходе опроса, проведенного в конце апреля 2026 года агентством маркетинговых исследований АКО на репрезентативной выборке из 1000 человек. На вопрос, сокращаете ли вы сейчас семейные расходы, если да, то на что именно, четверо из десяти ответили, что уменьшают траты на еду и обычные покупки. Больше половины участников отметили экономию на одежде и обуви 50,9%, досуге и развлечениях 50%, а также на отдыхе и путешествиях более 43%. Так как можно было выбрать несколько вариантов ответа, сумма превышает 100%. Отпуск можно перенести, поход в ресторан пропустить, а бытовую технику не покупать. Но еда – это постоянная статья расходов. И если четверо из десяти говорят, что экономят на ней, значит, ощутимое финансовое давление уже оказывает влияние на принятие решений, касающихся повседневных расходов, отметил директор агентства АКО Вацлав Грижих. На вопрос, какие расходы вы планируете полностью исключить или уже исключили из бюджета в этом году, более 37% назвали походы в ресторан, доставку еды или фастфуд, около 32% отказались или собираются отказаться от отпуска и путешествий, столько же от подарков и дополнительных трат, а 31,5% от кафе и маленьких радостей. При этом экономия на еде – это не отказ от нее, а сокращение расходов и изменение подхода к покупке базовых продуктов.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом Эва Меделска. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сначала в рамках рубрики «Даты, события, люди» мы вспомним некоторые знаменательные исторические даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. Затем мы повторим передачу из цикла «Окно в мир», в которой рассказывается о побратимских отношениях словацкого поселка Будмерице и румынского города Надлак. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Даты, события, люди. 1 июня 1907 года родился Петр Данишович. Словацкий строитель, специалист по управлению водными ресурсами, профессор, преподаватель университета. В период Первой Чехословацкой Республики он был одним из главных инициаторов усилий по созданию технического университета в Словакии. Закон об учреждении технического университета в Кошице был окончательно принят парламентом в 1937 году, когда в 1939 году после Венского арбитража учебное заведение было переведено в Братиславу, Данишович стал там преподавать. В 1946 году он стал деканом инженерного факультета. В 1947 Данишович ушел из университета, чтобы посвятить себя руководству строительством гидроэлектростанций и плотин, а также восстановлению разрушенных войной деревень Восточной Словакии. Он является автором идеи и соавтором проекта системы гидроэлектростанций Габчикова на Дмарыш-на-Дунае под Братиславой. Скончался Петр Данишович в 2011 году в возрасте 104 лет. 2 июня 1609 года в Элкебеле родилась венгерская дворянка баронесса Жофья Башнякова. Ее жизнь не была ничем примечательной, типично для дворянок той эпохи. Она дважды была замужем, ее вторым мужем был палатин Франтишек Вишелени. Однако она отличалась щедростью и самопожертвованием по отношению к своим подданным, за что была почитаема еще при жизни. После смерти в 1644 году Башнякову похоронили в часовне Стречнянского замка. А когда в 1729 году ее останки решили перенести на родину, в тепличку над Вагом, обнаружилось, что тело осталось нетленным. Жофью считали святой. И в конце 20 века кардинал Ян Хризостом Корец призвал к ее беатификации. Однако обряд причисления умершей к Лигу Блаженных еще не завершен. Нетленные останки Жофьи Башняковой были выставлены в костеле в тепличке над Вагом вплоть до 1 апреля 2009 года, когда их попытался уничтожить психически нездоровый человек. Сегодня в гробу хранятся только обугленные кости. А в апреле 2012 года художественно отреставрированные останки дворянки были перезахоронены в замке Стречна. Их верную копию создала группа художников под руководством Стану Лайты. 2 июня 1949 года родился словацкий поэт-песенник, журналист и публицист Любуш Земан. Он написал около 500 текстов песен для таких певцов и музыкальных групп, как Карл Духонь, Роба Григоров, Ваша Потедл, Ян Грегуш, Тактики, Элан и других. В течение 30 лет, начиная с 1969 года, Земан работал на словацком радио. В 1985 году стал заведующим редакцией популярной музыки, позже директором по маркетингу. Это он написал словак песни «Чардаш двух сердец», исполненную Духонем и ставшую успешной на фестивале в Токио. В 1971 году для альбома была записана его первая песня «В столетней аллее». Эту официально первую словацкую сол-песню исполнил Любаш Новотный, а музыку написал Владислав Герхард. 3 июня 1914 года словак Штефан Банич лично испытал свой парашют перед представителями патентного бюро ВВС США, совершив прыжок с крыши 15-этажного здания в Вашингтоне. Затем последовали новые прыжки самолета. 25 августа 2014 года патентное бюро США в Вашингтоне выдало патент на парашют Банича под номером 1 108 484. Патентное досье содержит точное описание конструкции и чертежи. Парашют, основанный на принципе зонта, раскрывается открывался с помощью системы нескольких пружин. Он крепился к телу пилота в области груди ниже плеч с помощью ремней. Принцип действия представлял собой телескопическую конструкцию зонтичного типа, несущую тканевый чехол. Армия США приобрела патент на парашют Банича, но он так и не был принят на вооружение. А сам изобретатель в 1920 году вернулся в родную деревню Нештех, ныне часть Смоленицы, где работал мастером-каменщиком и занимался выращиванием фруктов. Банич принимал участие в исследовательских экспедициях в Смоленицком карсте, что помогло в 1929 году его сыну Яну и еще одному односельчанину открыть пещеру Дрины близ Смоленицы. Штефан Банич также стал первооткрывателем месторождения барита в этих краях. Он умер 2 января 1941 года. 7 июня 1861 года Словацкое национальное собрание в Турчанске Святой Мартине приняло меморандум словацкого народа. В Словацком национальном собрании, его еще называют Мартинским народным собранием, приняло участие от 5 до 6 тысяч человек. Это было самое значительное словацкое массовое политическое событие периода 1849-1918 годов. Его целью было обсуждение национальных требований Словакии и публикация в форме общенационального обращения, которым и стал упомянутый меморандум. Это были только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
0: Радио Словакия International.
2: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию очередную часть нашего радиоцикла «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. «Окно в мир» – это совместный проект Международного радио Словакии и радио «Регина Запад». В сегодняшней части цикла, подготовленной Ингрид Слонинковой и Ветой Михаликовой Михалом Герциком, мы приглашаем вас в Румынию, в город Надлак, где проживает крупная словацкая община. Побратимом Надлака стал словацкий поселок Будмирице, расположенный на западе Словакии. Несмотря на то, что они находятся в разных странах, да и внешне кажутся очень разными, во многих областях находят созвучие, и более всего их объединяет словацкий язык. Именно эту уникальную особенность побратимы решили положить в основу сотрудничества.
4: Окно в мир. Города-побратимы.
2: Живописный поселок Будмирице лежит недалеко от города Пезинок, в долине речушки Гидра, на краю плодородной Тарнавской возвышенности, с запада защищенной хребтом Малых Карпат. Долина относится к винодельческой области Малокарпатского региона и микрорегиону Червеный Камень. Через нее проходит восстановленный исторический паломнический путь святого Иакова. Первое письменное упоминание об Удмирице относится к 1296 году. Многовековая история поселка отмечена тяжелым трудом подневольных крестьян в имениях и на обширных рыбных прудах Червенокаменского панства, которому поселок принадлежал с XVI века. Несмотря на нелегкие условия, местные жители занимались виноградарством и виноделием, извозом, а гончары и мельники нескольких мельниц на Гидре и Малом Дунае объединялись с цеха. Прошло несколько столетий, и будмирицы стали развитой общиной, где по-прежнему занимаются виноградарством и виноделием, но также и другими интересными видами деятельности. Богатую культурно-просветительскую и образовательную работу проводят различные общественные организации, гражданские объединения и отдельные энтузиасты. Местный отдел Матицы Словацкой давно поддерживает народные традиции и собирает исторические артефакты в небольшом этнографическом музее «Будмирецкая изба». Эту сокровищницу истории посещают туристы со всех континентов, и некоторые из них не раз возвращаются сюда снова, чтобы научиться готовить типичные будмирецкие деликатесы и изготавливать предметы народно-художественного промысла. А раз уж речь идет о побратимском сотрудничестве, именно местный отдел Матицы Словацкой стоял у истоков партнерства Будмирицы с румынским городом Надлак. Одним из инициаторов международного сотрудничества стала председатель местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице Хелена Кадлечикова.
5: Когда мы в 1989-м обновили местный отбор Матицы Словенской,
6: когда мы в 1989 году восстановили местное отделение Матицы Словацкой, то твердо решили сотрудничать со словаками, живущими за рубежом. У нас уже были одноклассники, которые приехали из Бихора, гористой части Румынии. Я тогда работала на факультете естественных наук и попросила одну нашу сотрудницу, которая как раз принимала экзамены, узнать, узнать, нет ли среди ее студентов заграничных словаков. Она ответила, что есть такой студент Палько Гласник, тогда наш студент, а теперь председатель Демократического союза словаков в Румынии. Павел Гласник познакомил нас с Еленкой Кметьевой, которая преподавала в их лицее. Прекрасный человек, долгие годы принимавшая самое активное участие в развитии сотрудничества. Именно она помогла нам установить связь с Демократическим союзом словаков в Румынии, а потом уж мы подписали и первое официальное соглашение.
3: В первых мероприятиях побратимов участвовала и Мария Рыбецка, также из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице.
6: Это было очень-очень интересно. Приезжали к нам еще не старые пенсионеры, ко всему проявляющие огромный интерес. Некоторые из них приехали в Словакию впервые, спустя много лет, и им было весьма любопытно узнать, как у нас обстоят дела после бархатной революции. И думаю, что им понравилось, потому что они активно включились в развитие нашего сотрудничества.
3: Хелена Кадлечкова добавляет.
6: А потом сотрудничество развивалось в разных областях, прежде всего в сфере образования. У них там тогда был недостаток в школьных тетрадях, книгах. Мы тут собирали все и им привозили, когда ездили туда. Мы поехали туда с нашим театром. Было театральное представление в Надлаке. А они потом тоже приезжали к нам со своим театром. Там мы услышали этот благозвучный, архаичный словацкий язык. Тогда, после 89 года, начало развиваться предпринимательство. Приезжали разные предприниматели, обменивались опытом. Мастер-портной пришел к нашей портнихе. Много чего ей посоветовал. Потом сотрудничали спортсмены, шахматисты, футболисты. Были обмены спортивными встречами. Раз матч сыграем в Надлаке, раз в Будмерице. Потом присоединились виноделы, потому что и там, и в Надлаке тоже выращивают виноград. Они представляли свои вина на наших выставках вин. В культурной области сотрудничество было особенно активным. Проводились выставки работ художников, выставки народных вышивок. Когда мы были там в последний раз, там состоялась крупная совместная выставка вышивок.
3: В конце концов, в ноябре 2011 года Будмерица и Надлак подписали официальное соглашение о побратимстве. Как сейчас удается укреплять и развивать сотрудничество? Этот вопрос мы задали главе администрации Будмерицы Йозефу Савкуляку.
7: Сейчас, прямо скажу, мы довольно сильно загружены. У нас накопилось много неотложных дел. Вот, например, мы получили от надлачан приглашение на так называемую ярмарку колбас. К сожалению, я был вынужден отказаться, поскольку мы очень заняты, так как готовимся представлять Словакию в рамках конкурса «Европейская деревня». Потому что в прошлом году нам удалось получить звание «Деревня года 2025». Но такая ситуация, это, конечно, временное явление. Я жду не дождусь, когда снова смогу поехать на Адлак. Ведь я езжу туда уже 15 лет. И можно сказать, что каждая такая поездка, еду ли я туда, или их мэры другие приезжают к нам, всегда проходит в очень теплой обстановке. Я с огромной радостью всегда еду в Адлак.
3: То есть сейчас, надо понимать, сотрудничество немного замедлилось. Если в будущем оно снова оживится, в каких областях, по мнению мэра Будмерец Йозефа Савкуляка, существует потенциал его развития?
7: Интересным направлением может быть развитие сотрудничества в области образования. Много раз к нам приезжали их театральные коллективы, а наши ездили выступать к ним. Неплохой потенциал есть и в области спортивного сотрудничества. Наши футболисты с удовольствием поехали бы сыграть там матч с местной командой. Я верю, что мы и в будущем будем развивать сотрудничество, партнерство и укреплять нашу дружбу.
3: Мария Рыбецка из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице занимается блюдами, рецептами, традициями. Какое впечатление на нее произвела надлакская кухня?
8: Первое,
6: о чем необходимо сказать, это их колбасы, капуста и булочки. Когда они приезжают, всегда привозят нам столько, что у нас тут столы ломятся от их угощений. Даже невозможно перечислить, сколько всяких вкусностей они там делают. И все по рецептам их мам, их родителей, их дедушек и бабушек, которые они когда-то привезли из Словакии. Так что они это очень берегут, сохраняют эти традиции.
3: Как мы уже слышали, жители Будмирец рады каждому визиту надлазских словаков и сами с удовольствием ездят к ним. Им нравится узнавать, как живут зарубежные словаки, а также знакомиться с историей города, расположенного в западной части Румынии, на границе с Венгрией. Надлак – это центр словацкой общественной и культурной жизни в стране. Это подтверждает и жительница Надлака Людмила Шумракова.
9: История надлацких словаков зачина в року 1800.
10: Словаки появились в этих местах 24 апреля 1803 года. В тот день в 4 часа утра они пришли из городка Словенский Комлош в соседней Венгрии. Из-за высокой рождаемости территория, на которой они ранее проживали, стала перенаселенной. Именно поэтому они обратились в Королевскую палату с прошением о разрешении выехать и начать новую жизнь в Надлаке. Разрешение было получено, поскольку местные румыны были не в состоянии обработать все имевшиеся сельскохозяйственные угодья. Так что наши предки перебрались сюда, начали обрабатывать землю и научились жить с румынами, с которыми установили очень хорошие отношения.
3: Интересно, что на момент прихода словаков Надлак был румынским городком, который постепенно стал превращаться в словацкий. Сюда начали приезжать словаки из других венгерских и румынских городов и даже из самой Словакии. Сегодня там проживает 7 тысяч жителей – словаки, румыны, венгры и сербы. Город лежит на равнине, промышленных предприятий в округе мало. И потому, по словам Людмилы Шамраковой, местные жители сегодня занимаются преимущественно сельским хозяйством. В центре небольшого городка, прямо в парке, находится теоретический лицей Йозефа Грегора Таевского, действующий уже 80 лет. Вместе с лицеем венгерской Бекешской Чабе и сербском Бачке Петроваце он является одним из столпов системы словацкого образования в регионе. Об истории лицея рассказывает его директор Душан Шомрак.
11: Словаки, живущие в Румынии, чувствовали потребу выховать властную интеллигенцию.
7: Словаки, живущие в Румынии, всегда чувствовали потребность в воспитании собственной интеллигенции. И поэтому 25 ноября 1945 года основали здесь первую государственную чехословацкую гимназию. Здание, в котором она располагалась, было построено в 1907 году. Его строительство профинансировала Словацкая лютеранская церковь в Надлаке, которой пришлось тогда даже занимать деньги. Проектировал его уроженец Сербии, известный словацкий архитектор, создавший множество значимых зданий и в Словакии, и в Европе, Милан Михал Харменц. Здание использовалось по-разному. Помещения сдавались в аренду. Помимо лицея, здесь в разное время располагались и трактир, и гостиница, и танцевальный зал, и театральная сцена. Когда-то в здании даже размещался банк. И вот именно в этом банке работал известный словацкий писатель Йозеф Грегор Таевский, именем которого назван наш лицей. В многих его произведениях отображена наша надлакская жизнь.
3: Преподавание в лицее ведется на румынском и на словацком языке.
7: Когда наши ученики оканчивают лицей, полученные знания позволяют им поступать в любой университет в Румынии или за рубежом. Многие продолжают обучение в вузах в Словакии. Особенно их интересует изучение информатики.
3: В городе Надлак находится штаб-квартира Демократического союза словаков и чехов. Там расположены 7 церквей, две из которых словацкие. Есть издательства, выпускающие книги и журналы на словацком языке, а также действует фольклорный ансамбль «Салашан». Он был образован в 2003 году, и за годы его существования в нем выросло множество прекрасных исполнителей фольклора. Задача ансамбля «Салашан» — сохранять и оберегать народные танцы и песни надлакских словаков. Сейчас его возглавляет Кристина Жуканова.
8: Нам повезло, что с самого начала существования фольклорного ансамбля «Салашан» нам сопутствовал успех. Мы получили организационную и финансовую поддержку как со стороны Румынии, так и со стороны Словакии. Это позволило нам очень быстро расти качественно и расширять членскую базу. Таких условий раньше не имел ни один ансамбль. Мы работали систематически со всей командой, музыкантами, певцами, танцорами. Ансамбль с самого начала в Надлаке пользовался любовью публики, что способствовало тому, что очень многие стремились стать частью нашего коллектива. Основная задача ансамбля – сохранять нашу традиционную культуру. Поскольку мы – словацкий зарубежный фольклорный ансамбль, то часто выступаем и в Румынии на различных национальных фестивалях, где представляем словацкий фольклор, тот, что родом из Словакии. А в Словакии мы представляем наш надлакский фольклор.
3: Помимо фольклорного ансамбля «Салашан», в Надлаке активно действует и клуб пенсионеров. Его члены стараются сохранять историю словацкой общины и передавать традиции молодому поколению. В частности, секрет изготовления сотканных вручную ткани. В прошлом в каждом словацком доме стояли ткацкие станки, и надлачанки ткали полотенца, скатерти и другие декоративные предметы. По словам Каролины Довальевой, на скатертях доминировал прежде всего типичный надлакский цвет – синий, и ткали с различные узоры. Когда среди зарубежных словаков кто-то произносит слово «надлак», у многих разыгрывается аппетит, потому что местный деликатес – это поистине экспортный товар. И прежде всего – надлакская колбаса, которой с удовольствием угощаются и гости из побратимских Будмерец. Многие спрашивают, в чем секрет ее приготовления? Надлачане уверены в хорошей паприке, которую изготавливают почти в каждом словацком надлакском доме. По словам Людмилы Шамраковой, это трудоемкий процесс.
8: Процесс
10: начинается ранней весной, когда в саду высаживают семена перца. Из них вырастают саженцы, которые необходимо постоянно поливать. Когда перцы созреют, их нужно собрать и сплести в гирлянды, чтобы повесить, например, под крышу, где они высохнут. Каждый высушенный перчик следует протереть, чтобы он не был пыльным, разрезать, очистить от загрязнений, проверить, не испорчен ли, а затем очень мелко перемолоть. Намного труднее работа с острыми перцами, потому что щиплет глаза, щиплет пальцы.
3: Будмеречанам надлаки нравятся и надлакские галушки, аналог словацких паровых булочек, но без начинки, щедро посыпанные маком, орехами или творогом. Надлачанки также искусны в приготовлении традиционной домашней лапши. Как мы упоминали, несмотря на временный спад, жители Будмерец и Надлака продолжают общаться. И наверняка теперь будут держать кулаки за будмеречан, чтобы им повезло. Ведь будмерецы, выиграв в 2025 году национальную премию «Деревня года», были номинированы на Европейскую премию за обновление деревни. 13 мая их посетили члены экспертного жюри Международной оценочной комиссии Европейской премии обновления деревни.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделска и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини отвергает эскалацию напряжения между Россией и странами НАТО. Для Словакии приоритетом должны быть повышение безопасности и способность охраны восточной границы. Об этом он заявил в реакции на инцидент с дроном в Румынии. Глава государства выразил румынскому правительству и гражданам страны свою солидарность, отметив, что удар российского дрона по жилому дому в Румынии – это опасный прецедент, который создает реальную необходимость усиления безопасности стран-членов Альянса на восточном фланге НАТО. Инцидент в румынском Галаци, где российский дрон попал в жилой дом, в результате чего ранения получили гражданские лица, является серьезным предупреждением для всего региона. Война на Украине опасно приближается к границам государств, членов НАТО и Европейского Союза. Об этом заявил председатель словацкого парламента Рихард Раши. Он выразил Румынии полную солидарность, назвав данный инцидент серьезным предупреждением. Раши также заявил, что безопасность Словакии и ее граждан должна оставаться абсолютным приоритетом. Премьер-министр Роберт Фицо встретился в Братиславе с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем. Главной темой переговоров стали совместная борьба с нелегальной миграцией, организованной преступностью и гибридными угрозами, направления, которые Фицо назвал ключевыми для безопасности Европы и Западно-Балканского региона. Он подчеркнул, что сотрудничество со странами Западных Балкан остается важной частью словацкой внешней политики. Глава дипломатического ведомства Словакии Юрай Бланар сегодня встречается в Братиславе с министром иностранных дел Нидерландов Томом Беренсеном. В ходе встречи обсуждаются актуальные европейские темы и международные события, в частности, вопросы, связанные с энергетикой, конкурентоспособностью Европейского Союза и его расширением. Главными темами станут обороноспособность стран-членов ЕС, сотрудничество в рамках Североатлантического альянса, а также развитие ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Депутаты словацкого парламента начали рабочую неделю с внеочередного заседания, посвященного попытке отставки министра окружающей среды Томаша Тарабы. Оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» обвиняет его в провалах в работе, нанесении ущерба природе и риске потери сотен миллионов евро из плана восстановления.
0: Тема дня.
2: Почти 41% опрошенных заявили, что сокращают расходы на продукты питания и повседневные покупки. Чаще всего респонденты экономят на одежде, досуге и отдыхе, то есть на том, что проще отложить или урезать. Эти данные получены в ходе опроса, проведенного в конце апреля 2026 года агентством маркетинговых исследований АКО на репрезентативной выборке из 1000 человек. На вопрос, сокращаете ли вы сейчас семейные расходы, если да, то на что именно, четверо из десяти ответили, что уменьшают траты на еду и обычные покупки. Больше половины участников отметили экономию на одежде и обуви 50,9%, досуге и развлечениях 50%, а также на отдыхе и путешествиях более 43%. Так как можно было выбрать несколько вариантов ответа, сумма превышает 100%. Отпуск можно перенести, поход в ресторан пропустить, а бытовую технику не покупать. Но еда – это постоянная статья расходов. И если четверо из десяти говорят, что экономят на ней, значит, ощутимое финансовое давление уже оказывает влияние на принятие решений, касающихся повседневных расходов, отметил директор агентства АКО Вацлав Грижих. На вопрос, какие расходы вы планируете полностью исключить или уже исключили из бюджета в этом году, году более 37% назвали походы в ресторан, доставку еды или фастфуд, около 32% отказались или собираются отказаться от отпуска и путешествий, столько же от подарков и дополнительных трат, а 31,5% от кафе и маленьких радостей. При этом экономия на еде – это не отказ от нее, а сокращение расходов и изменение подхода к покупке базовых продуктов.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом Эва Меделска. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сначала в рамках рубрики «Даты, события, люди» мы вспомним некоторые знаменательные исторические даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. Затем мы повторим передачу из цикла «Окно в мир», в которой рассказывается о побратимских отношениях словацкого поселка Будмерице и румынского города Надлак. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Даты, события, люди. 1 июня 1907 года родился Петр Данишович. Словацкий строитель, специалист по управлению водными ресурсами, профессор, преподаватель университета. В период Первой Чехословацкой Республики он был одним из главных инициаторов усилий по созданию технического университета в Словакии. Закон об учреждении технического университета в Кошице был окончательно принят парламентом в 1937 году. Когда в 1939 году после Венского арбитража учебное заведение было переведено в Братиславу, Данишович стал там преподавать. В 1946 году он стал деканом инженерного факультета. В 1947 Данишович ушел из университета, чтобы посвятить себя руководству строительством гидроэлектростанций и плотин, а также восстановлению разрушенных войной деревень Восточной Словакии. Он является автором идеи и соавтором проекта системы гидроэлектростанций Габчикова над Марош на Дунае под Братиславой. Скончался Петр Данишович в 2011 году в возрасте 104 лет. 2 июня 1609 года в Элкебеле родилась венгерская дворянка баронесса Жофья Башнякова. Ее жизнь не была ничем примечательной, типично для дворянок той эпохи. Она дважды была замужем, ее вторым мужем был палатин Франтишек Вишелени. Однако она отличалась щедростью и самопожертвованием по отношению к своим подданным, за что была почитаема еще при жизни. После смерти в 1644 году Башнякову похоронили в часовне Стричнянского замка. А когда в 1729 году ее останки решили перенести на родину, в тепличку над Вагом, обнаружилось, что тело осталось нетленным. Жофью считали святой. И в конце 20 века кардинал Ян Хризостом Корец призвал к ее беатификации. Однако обряд причисления умершей к Лигу Блаженных еще не завершен. Нетленные останки Жофьи Башняковой были выставлены в костеле в тепличке над Вагом вплоть до 1 апреля 2009 года, когда их попытался уничтожить психически нездоровый человек. Сегодня в гробу хранятся только обугленные кости. А в апреле 2012 года художественно отреставрированные останки дворянки были перезахоронены в замке Стречна. Их верную копию создала группа художников под руководством Стану Лайты. 2 июня 1949 года родился словацкий поэт-песенник, журналист и публицист Любуш Земан. Он написал около 500 текстов песен для таких певцов и музыкальных групп, как Карл Духонь, Роба Григоров, Ваша Потедл, Ян Грегуш, Тактики, Элан и других. В течение 30 лет, начиная с 1969 года, Земан работал на словацком радио. В 1985 году стал заведующим редакцией популярной музыки, позже директором по маркетингу. Это он написал словак песни «Чардаш двух сердец», исполненную Духонем и ставшую успешной на фестивале в Токио. В 1971 году для альбома была записана его первая песня «В столетней аллее». Эту официально первую словацкую сол-песню исполнил Любаш Новотный, а музыку написал Владислав Герхард. 3 июня 1914 года словак Штефан Банич лично испытал свой парашют перед представителями патентного бюро ВВС США, совершив прыжок с крыши 15-этажного здания в Вашингтоне. Затем последовали новые прыжки самолета. 25 августа 1914 года патентное бюро США в Вашингтоне выдало патент на парашют Банича под номером 1 108 484. Патентное досье содержит точное описание конструкции и чертежи. Парашют, основанный на принципе зонта, раскрывался с помощью системы нескольких пружин. Он крепился к телу пилота в области груди ниже плеч с помощью ремней. Принцип действия представлял собой телескопическую конструкцию зонтичного типа, несущую тканевый чехол. Армия США приобрела патент на парашют Банича, но он так и не был принят на вооружение. А сам изобретатель в 1920 году вернулся в родную деревню Нештех, ныне часть Смоленицы, где работал мастером-каменщиком и занимался выращиванием фруктов. Банич принимал участие в исследовательских экспедициях в Смоленицком карсте, что помогло в 1929 году его сыну Яну и еще одному односельчанину открыть пещеру Дрины близ Смоленицы. Штефан Банич также стал первооткрывателем месторождения барита в этих краях. Он умер 2 января 1941 года. 7 июня 1861 года Словацкое национальное собрание в Турчанске Святой Мартине приняло меморандум словацкого народа. В Словацком национальном собрании, его еще называют Мартинским народным собранием, приняло участие от 5 до 6 тысяч человек. Это было самое значительное словацкое массовое политическое событие периода 1849-1918 годов. Его целью было обсуждение национальных требований Словакии и публикация в форме общенационального обращения, которым и стал упомянутый меморандум. Это были только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
0: Радио Словакия International.
2: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию очередную часть нашего радиоцикла «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. «Окно в мир» – это совместный проект Международного радио Словакии и радио «Регина Запад». В сегодняшней части цикла, подготовленной Ингрид Слонинковой и Ветой Михаликовой Михалом Герциком, мы приглашаем вас в Румынию, в город Надлак, где проживает крупная словацкая община. Побратимом Надлака стал словацкий поселок Будмирице, расположенный на западе Словакии. Несмотря на то, что они находятся в разных странах, да и внешне кажутся очень разными, во многих областях находят созвучие, и более всего их объединяет словацкий язык. Именно эту уникальную особенность побратимы решили положить в основу сотрудничества.
4: Окно в мир. Города-побратимы.
2: Живописный поселок Будмирице лежит недалеко от города Пезинок, в долине речушки Гидра, на краю плодородной Тарнавской возвышенности, с запада защищенной хребтом Малых Карпат. Долина относится к винодельческой области Малокарпатского региона и микрорегиону Червеный Камень. Через нее проходит восстановленный исторический паломнический путь святого Иакова. Первое письменное упоминание об Удмирице относится к 1296 году. Многовековая история поселка отмечена тяжелым трудом подневольных крестьян в имениях и на обширных рыбных прудах Червенокаменского панства, которому поселок принадлежал с XVI века. Несмотря на нелегкие условия, местные жители занимались виноградарством и виноделием, извозом, а гончары и мельники нескольких мельниц на Гидре и Малом Дунае объединялись с цеха. Прошло несколько столетий, и будмирицы стали развитой общиной, где по-прежнему занимаются виноградарством и виноделием, но также и другими интересными видами деятельности. Богатую культурно-просветительскую и образовательную работу проводят различные общественные организации, гражданские объединения и отдельные энтузиасты. Местный отдел Матицы Словацкой давно поддерживает народные традиции и собирает исторические артефакты в небольшом этнографическом музее «Будмирецкая изба». Эту сокровищницу истории посещают туристы со всех континентов, и некоторые из них не раз возвращаются сюда снова, чтобы научиться готовить типичные будмирецкие деликатесы и изготавливать предметы народно-художественного промысла. А раз уж речь идет о побратимском сотрудничестве, именно местный отдел Матицы Словацкой стоял у истоков партнерства Будмирицы с румынским городом Надлак.
3: Одним из инициаторов международного сотрудничества стала председатель местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице Хелена Кадлечикова.
5: Когда мы в 1989-м обновили местный отбор Матицы Словенской,
6: когда мы в 1989 году восстановили местное отделение Матицы Словацкой, то твердо решили сотрудничать со словаками, живущими за рубежом. У нас уже были одноклассники, которые приехали из Бихора, гористой части Румынии. Я тогда работала на факультете естественных наук и попросила одну нашу сотрудницу, которая как раз принимала экзамены, узнать, нет ли среди ее студентов заграничных словаков. Она ответила, что есть такой студент Палько Гласник, тогда наш студент, а теперь председатель Демократического союза словаков в Румынии. Павел Гласник познакомил нас с Эленкой Кметьевой, которая преподавала в их лицее. Прекрасный человек, долгие годы принимавшая самое активное участие в развитии сотрудничества. Именно она помогла нам установить связь с Демократическим союзом словаков в Румынии, а потом уж мы подписали и первое официальное соглашение.
3: В первых мероприятиях побратимов участвовала и Мария Рыбецка, также из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице.
6: Это было очень-очень интересно. Приезжали к нам еще не старые пенсионеры, ко всему проявляющие огромный интерес. Некоторые из них приехали в Словакию впервые, спустя много лет, и им было весьма любопытно узнать, как у нас обстоят дела после бархатной революции. И думаю, что им понравилось, потому что они активно включились в развитие нашего сотрудничества.
3: Хелена Кадлечикова добавляет.
5: А потом развинула сотрудничество в разных тех областях.
6: А потом сотрудничество развивалось в разных областях, прежде всего в сфере образования. У них там тогда был недостаток в школьных тетрадях, книгах. Мы тут собирали все и им привозили, когда ездили туда. Мы поехали туда с нашим театром. Было театральное представление в Надлаке. А они потом тоже приезжали к нам со своим театром. Там мы услышали этот благозвучный, архаичный словацкий язык. Тогда, после 89 года, начало развиваться предпринимательство. Приезжали разные предприниматели, обменивались опытом. Мастер-портной пришел к нашей портнихе. Много чего ей посоветовал. Потом сотрудничали спортсмены, шахматисты, футболисты. Были обмены спортивными встречами. Раз матч сыграем в Надлаке, раз в Будмерице. Потом присоединились виноделы, потому что и там, и в Надлаке тоже выращивают виноград. Они представляли свои вина на наших выставках вин. В культурной области сотрудничество было особенно активным. Проводились выставки работ художников, выставки народных вышивок. Когда мы были там в последний раз, там состоялась крупная совместная выставка вышивок.
3: В конце концов, в ноябре 2011 года Будмерица и Надлак подписали официальное соглашение о побратимстве. Как сейчас удается укреплять и развивать сотрудничество? Этот вопрос мы задали главе администрации Будмерицы Йозефу Савкуляку.
7: Сейчас, прямо скажу, мы довольно сильно загружены. У нас накопилось много неотложных дел. Вот, например, мы получили от надлачан приглашение на так называемую ярмарку колбас. К сожалению, я был вынужден отказаться, поскольку мы очень заняты, так как готовимся представлять Словакию в рамках конкурса «Европейская деревня». Потому что в прошлом году нам удалось получить звание «Деревня года 2025». Но такая ситуация, это, конечно, временное явление. Я жду не дождусь, когда снова смогу поехать на Адлаг. Ведь я езжу туда уже 15 лет. И можно сказать, что каждая такая поездка, еду ли я туда, или их мэры другие приезжают к нам, всегда проходит в очень теплой обстановке. Я с огромной радостью всегда еду в Адлаг.
3: То есть сейчас, надо понимать, сотрудничество немного замедлилось. Если в будущем оно снова оживится, в каких областях, по мнению мэра Будмерец Йозефа Савкуляка, существует потенциал его развития?
7: Интересным направлением может быть развитие сотрудничества в области образования. Много раз к нам приезжали их театральные коллективы, а наши ездили выступать к ним. Неплохой потенциал есть и в области спортивного сотрудничества. Наши футболисты с удовольствием поехали бы сыграть там матч с местными совместной командой. Я верю, что мы и в будущем будем развивать сотрудничество, партнерство и укреплять нашу дружбу.
3: Мария Рыбецкая из местного отделения «Матицы Словацкой» в Будмерице занимается блюдами, рецептами, традициями. Какое впечатление на нее произвела надлакская кухня?
8: Первое, что мы вспомнить, мают те их салами, колбасы, капусту.
6: Первое, о чем необходимо сказать, это их колбасы, капуста и булочки. Когда они приезжают, всегда привозят нам столько, что у нас тут столы ломятся от их угощений. Даже невозможно перечислить, сколько всяких вкусностей они там делают. И все по рецептам их мам, их родителей, их дедушек и бабушек, которые они когда-то привезли из Словакии. Так что они это очень берегут, сохраняют эти традиции.
3: Как мы уже слышали, жители Будмерец рады каждому визиту надлакских словаков и сами с удовольствием ездят к ним. Им нравится узнавать, как живут зарубежные словаки, а также знакомиться с историей города, расположенного в западной части Румынии, на границе с Венгрией. Надлак – это центр словацкой общественной и культурной жизни в стране. Это подтверждает и жительница Надлака Людмила Шумракова.
9: История надлакских словаков начинается в году 1800.
10: Словаки появились в этих местах 24 апреля 1803 года. В тот день в 4 часа утра они пришли из городка Словенский Комлош в соседней Венгрии. Из-за высокой рождаемости территория, на которой они ранее проживали, стала перенаселенной. Именно поэтому они обратились в Королевскую палату с прошением о разрешении выехать и начать новую жизнь в Надлаке. Разрешение было получено, поскольку местные румыны были не в состоянии обработать все имевшиеся сельскохозяйственные угодья. Так что наши предки перебрались сюда, начали обрабатывать землю и научились жить с румынами, с которыми установили очень хорошие отношения.
3: Интересно, что на момент прихода словаков Надлак был румынским городком, который постепенно стал превращаться в словацкий. Сюда начали приезжать словаки из других венгерских и румынских городов и даже из самой Словакии. Сегодня там проживает 7 тысяч жителей – словаки, румыны, венгры и сербы. Город лежит на равнине, промышленных предприятий в округе мало. И потому, по словам Людмилы Шамраковой, местные жители сегодня занимаются преимущественно сельским хозяйством. В центре небольшого городка, прямо в парке, находится теоретический лицей Йозефа Грегора Таевского, действующий уже 80 лет. Вместе с лицеем венгерской Бекешской Чабе и сербском Бачке Петровацце он является одним из столпов системы словацкого образования в регионе. Об истории лицея рассказывает его директор Душан Шомрак.
7: Словаки, живущие в Румынии, всегда чувствовали потребность в воспитании собственной интеллигенции. И поэтому 25 ноября 1945 года основали здесь первую государственную чехословацкую гимназию. Здание, в котором она располагалась, было построено в 1907 году. Его строительство профинансировала Словацкая лютеранская церковь в Надлаке, которой пришлось тогда даже занимать деньги. Проектировал его уроженец Сербии, известный словацкий архитектор, создавший множество значимых зданий и в Словакии, и в Европе, Милан Михал Харменц. Здание использовалось по-разному. Помещения сдавались в аренду. Помимо лицея, здесь в разное время располагались и трактир, и гостиница, и танцевальный зал, и театр. Сцена. Когда-то в здании даже размещался банк. И вот именно в этом банке работал известный словацкий писатель Йозеф Грегор Таевский, именем которого назван наш лицей. В многих его произведениях отображена наша надлакская жизнь.
3: Преподавание в лицее ведется на румынском и на словацком языке.
7: Когда наши ученики оканчивают лицей, полученные знания позволяют им поступать в любой университет в Румынии или за рубежом. Многие продолжают обучение в вузах в Словакии. Особенно их интересует изучение информатики.
3: В городе Надлак находится штаб-квартира Демократического союза словаков и чехов. Там расположены 7 церквей, 2 из которых словацкие. Есть есть издательства, выпускающие книги и журналы на словацком языке, а также действует фольклорный ансамбль «Салашан». Он был образован в 2003 году, и за годы его существования в нем выросло множество прекрасных исполнителей фольклора. Задача ансамбля «Салашан» – сохранять и оберегать народные танцы и песни надлакских словаков. Сейчас его возглавляет Кристина Жуканова.
11: Нам
12: повезло, что с самого начала существования фольклорного ансамбля «Салашан» нам сопутствовал успех. Мы получили организационную и финансовую поддержку как со стороны Румынии, так и со стороны Словакии. Это позволило нам очень быстро расти качественно и расширять членскую базу. Таких условий раньше не имел ни один ансамбль. Мы работали систематически со всей командой, музыкантами, певцами, танцорами. Ансамбль с самого начала в Надлаке пользовался любовью публики, что способствовало тому, что очень многие стремились стать частью нашего коллектива. Основная задача ансамбля – сохранять нашу традиционную культуру. Поскольку мы – словацкий зарубежный фольклорный ансамбль, то часто выступаем и в Румынии на различных национальных фестивалях, где представляем словацкий фольклор, тот, что родом из Словакии. А в Словакии мы представляем наш надлакский фольклор.
3: Помимо фольклорного ансамбля «Салашан», в Надлаке активно действует и клуб пенсионеров. Его члены стараются сохранять историю словацкой общины и передавать традиции молодому поколению. В частности, секрет изготовления сотканных вручную ткани. В прошлом в каждом словацком доме стояли ткацкие станки, и надлачанки ткали полотенца, скатерти и другие декоративные предметы. По словам Каролины Довальёвой, на скатертях доминировал прежде всего типичный надлакский цвет – синий, и ткались различные узоры. Когда среди зарубежных словаков кто-то произносит слово «надлак», у многих разыгрывается аппетит, потому что местный деликатес – это поистине экспортный товар. И прежде всего – надлакская колбаса, которой с удовольствием угощаются и гости из побратимских Будмерец. Многие спрашивают, в чем секрет ее приготовления. Надлачане уверены в хорошей паприке, которую изготавливают почти в каждом словацком надлакском доме. По словам Людмилы Шамраковой, это трудоемкий процесс.
12: Процесс начинается ранней весной, когда в саду высаживают семена перца. Из них вырастают саженцы, которые необходимо постоянно поливать. Когда перцы созреют, их нужно собрать и сплести в гирлянды, чтобы повесить, например, под крышу, где они высохнут. Каждый высушенный перчик следует протереть, чтобы он не был пыльным, разрезать, очистить от загрязнений, проверить, не испорчен ли, а затем очень мелко перемолоть. Намного труднее работа с острыми перцами, потому что щиплет глаза, щиплет пальцы.
3: Будмеречанам надлаки нравятся и надлакские галушки. Аналог словацких паровых булочек, но без начинки. Щедро посыпанные маком, орехами или творогом. Надлачанки также искусны в приготовлении традиционной домашней лапши. Как мы упоминали, несмотря на временный спад, жители Будмерец и Надлака продолжают общаться. И наверняка теперь будут держать кулаки за будмеречан, чтобы им повезло. Ведь будмерецы, выиграв в 2025 году национальную премию «Деревня года», были номинированы на Европейскую премию за обновление деревни. 13 мая их посетили члены экспертного жюри Международной оценочной комиссии Европейской премии обновления деревни.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделска и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Северной Македонии Гордана Селяновска-Давкова прибыла в Словакию с официальным визитом. В Братиславе ее принял президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. В программе визита запланированы встречи со спикером парламента Рихардом Раши и вице-премьером Робертом Калиняком. Члены делегации Северной Македонии возложили венки к памятнику «Ворота свободы» в Девине и посетили выставки в музее и галерее современного искусства Данубиана и в Национальном образовательном центре. Цель визита Горданы Селяновской-Давковой – это развитие двустороннего сотрудничества, особенно в области экономики, инвестиций, энергетики, транспортной доступности, а также изучение словацкого опыта в интеграционных процессах в ЕС. Нидерланды уважают Словакию как партнера в ЕС и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен в ходе встречи в Братиславе с главой словацкой дипломатии Юраем Бланером. По словам главы МИД Словацкой Республики Бланера, Нидерланды являются пятым по значимости торговым партнером Словацкой Республики. Юрай Бланер высоко оценил экономическое сотрудничество с Нидерландами. Голландские инвесторы создают новые рабочие места в Словакии, а объем внешней торговли составляет приблизительно 5 миллиардов евро. Министры также обсудили войну на Украине. Глава МИД Бланер подтвердил, что конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован дипломатическим путем. По словам Беренсена, важно поддерживать единство Европы и осуждать нападение России, поскольку оно не демонстрирует конструктивного подхода к мирным переговорам. Министры также обсудили расширение Европейского Союза. По их словам, этот процесс должен проходить на основе правил, определенных в учредительных договорах ЕС. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланер отбыл с рабочим визитом в Исландию. Цель визита – укрепление политического диалога, взаимных отношений между двумя странами и выявление новых возможностей для сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. В рамках рабочего визита Юрая Бланера запланирована встреча со словацким римско-католическим епископом Рейкьявикской епархии Давидом Тенцером и с представителями словацкой диаспоры в Исландии. 1 июня в Братиславе госсекретарь МИД Словацкой Республики Марик Эшток и посол Индии в Словакии Апурва Шривастава подписали соглашение о трудоустройстве членов семей дипломатических представительств и соглашение об отмене визового режима для обладателей дипломатических паспортов. По словам Эштока, Словакия и Индия сегодня достигли наивысшего уровня политических контактов за всю историю независимости Словакии. Страны имеют потенциал для развития партнерства не только в экономической сфере, но и в поддержке инноваций, современных технологий, академического сотрудничества или совместных проектах в рамках Европейского Союза и Индо-Тихоокеанского региона. В ходе переговоров обсуждалась подготовка к первому официальному визиту премьер-министра Индийской Республики Нарендры Моди в Словакию, который состоится 15 июня. Сегодня в Национальном совете продолжается внеочередное заседание по вопросу отставки министра окружающей среды Томаша Тарабы, номинанта партии СНС. Несмотря на открытую критику его работы со стороны своей партии, ее представители не присоединились к оппозиционному блоку и не проголосовали за утверждение повестки дня заседания. Председатель СНС Андрей Данко заявил, что хотя у него есть сомнения по поводу работы главы Министерства окружающей среды, он отказывается свергать своего министра. Университет имени Каменского в Братиславе при поддержке администрации Братиславского края готовит новый образовательный проект под названием «Летний университет Каменского». Он предназначен для детей в возрасте от 8 до 14 лет. В течение 5 дней с 27 по 31 июля дети будут знакомиться с представителями науки и культуры в игровой и практической форме. Проект призван показать детям, что образование может быть живым, вдохновляющим и полным открытий. Проект поддерживает любознательность детей, их критическое мышление, коммуникационные навыки, смелость задавать вопросы и находить собственные ответы. Уважаемые слушатели, подробно наши новости можно найти на нашем сайте в интернете.
0: Тема дня.
1: Молодые люди способны относиться к деньгам, накопленным для них родителями, на удивление ответственно. Менее чем десятая часть молодежи сразу тратит сбережения родителей по достижении совершеннолетия. Остальные продолжают их приумножать. На это указала инвестиционная платформа «Порту», которая проанализировала поведение клиентов, чьи родители копили им на детских счетах. Этот тип счета, конечно, открывают родители, но по достижении ребенком совершеннолетия деньги становятся его собственностью. Наследник распоряжается ими без каких-либо ограничений. Со счета можно снять все уже в день рождения. Однако так поступает лишь минимум молодых. В течение полугода после достижения совершеннолетия сбережения хотя бы частично снимают лишь 9% из них, отметил аналитик компании Марик Малина. По его словам, ответственны при сбережениях не только дети, но и их родители. Большинство не откладывает начало накоплений на потом. Более 3/4 родителей в Словакии начинают копить для детей в течение года после их рождения. Благодаря этому они способны накопить значимые суммы даже при небольших ежемесячных взносах, пояснил Малина. Он подсчитал, что если, к примеру, кто-то откладывает ребенку 60 евро в месяц, это текущий размер детского пособия, то при среднем рыночном доходе за 18 лет можно накопить 29 600 евро. Если же откладывать деньги только 10 лет, сумма снизится до 11 200 евро. Причина – эффект сложного процента, при котором приумножается не только вклад, но и предыдущие доходы. Важным условием, по словам аналитика, является то, чтобы деньги не лежали, например, на расчетных счетах с почти нулевой процентной ставкой. В таком случае сложный процент не работает. Причина проста – при нулевой ставке и доходность нулевая лучше инвестировать деньги. Объяснил он, добавив, что долгосрочный инвестиционный горизонт повышает доходность и снижает риски, неизбежно связанные с инвестированием. Малина признал, что ситуация сложнее у родителей с несколькими детьми. По данным компании, 57% родителей откладывают только на одного ребенка, 37% на двоих или 6% на троих или более. Эти данные частично отражают демографию. Согласно последней переписи населения, больше всего семей с одним ребенком. Они составляют более 50% семей с иждивенцами, то есть детьми, о которых родители еще заботятся. Доля семей с тремя и более детьми – 12%. Однако лишь половина из них, согласно данным Порту, копит для своих детей, добавил Малина. В многодетных семьях деньги чаще всего отсутствуют, поэтому им нечего откладывать детям на будущее.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Деторождение в Словакии падает с каждым годом. Многодетность наблюдается в основном в цыганской среде. Женщина-мать в цыганских семьях имеет особое положение. Ее уважают и любят. Об этом и расскажет Доминика Баджова, которая занимается ромской проблематикой. Юным мамам из цыганской общины помогают более опытные мамы из гражданского объединения «Умама». Они расскажут, какая помощь в воспитании детей особенно востребована. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Социальный блокнот.
2: Демография в Словакии с каждым годом снижается. Кривая деторождения ползет вниз. Многодетность наблюдается в основном в цыганской среде. И то в последние годы молодые цыганки-ромы не торопятся обзаводиться детьми. Однако культ матери по-прежнему остается в ромской культуре неоспоримым. О роли мамы в цыганской семье, ее положении нам расскажет Доминика Баджова, цыганка по происхождению, которая занимается ромской культурой и пишет радиопостановки. Вот что она нам рассказала.
3: Матка в ромской культуре ма вельми специфическое место. К матке совяжу традиции.
4: В культуре цыган фигура матери занимает особое место. Традиции, культура, язык – все раннее детство тесно связано с матерью. Символ матери в цыганской среде очень сильный, поэтому ей оказывают большое уважение. У женщины-матери особое место в семье. На ней держится домашнее хозяйство, воспитание детей. Нередко женщина-мать становится главой семьи. Не всегда мужчина является главным в ромской семье, за которым последнее слово. В цыганской культуре мать представлена как человек, который заботится о детях и пожилых родителях, выполняет домашнюю работу, несет бремя воспитания детей, кто продолжает цыганские традиции.
3: Matka znamená pre nás veľmi veľa, a to z toho dôvodu, že je там...
4: Мама очень много значит для нас, потому что с ней связано тепло и уют дома, ее любовь и забота. И даже когда дети повзрослев вылетают из родного гнезда, уезжают далеко-далеко, даже за границу, душой дети всегда остаются с мамой. Между нами существует эмоциональная привязанность. Мы чувствуем друг друга, даже находясь на очень далеком расстоянии.
2: Зависит ли мера уважения к женщине-матери от количества детей? И как в цыганской среде относится к бездетной женщине?
3: Жена е респектована так чи так в нашей культуре.
4: В нашей культуре женщину уважают, независимо от того, имеет она детей или нет. Она – первозданный символ женственности, красоты, тепла и нежности. Даже если у нее нет детей, она не одинока. У нее много родственников, племянников, младших братьев и сестер. Она всегда находится в центре своей широкой семьи, выполняет домашнюю работу, заботится о детях своих родственников, балует их. Если у женщины нет детей, то это не значит, что общество ее отвергает. Она переживает это по-своему, сожалеет, что Бог не дал ей дитя.
2: В цыганских семьях всегда было много детей, и все они желанные. Как дети относятся к своей маме? Как они проявляют к ней уважение?
3: Матку си треба важить, лебо ак си ю не будеме важить, так в ромской культуре.
4: Маму надо уважать, потому что если мы не проявляем к ней уважение, судьба нас покарает. Обида матери никогда не проходит безнаказанно. Нельзя унижать мать, притеснять, не считаться с ее мнением. Потому что это может закончиться для неблагодарного сына очень плохо. А грубость дочери по отношению к маме сурово наказывается судьбой. В цыганском менталитете существует очень сильное понятие проклятия или карма. Не покаешься в грехах перед матерью, что ты ее обидел, проклятие будет передаваться на твоих детей и внуков. Согрешивший против матери человек будет сильно страдать. А если сына или дочь прокляла родная мать, то считай, что ты пропал.
2: Мамы очень любят и дорожат своими детьми. Они их не только кормят, оберегают, но и передают им свою культуру, язык.
3: Самотна жена матка часто, кед е под някими эмоциями.
4: У каждого народа есть так называемый материнский фольклор, который передает каждая мама своим детям. У цыган, ромов, есть песни и сказки, которые нам мама рассказывает в детстве, и поет колыбельные. При этом каждая женщина-мать испытывает сильные эмоции, связанные с любовью к своему ребенку и страхом за его будущее.
3: А моя мамичка, которая живет на Východном Словенску в Кошицях.
4: Моя мама живет в Кошице, на востоке Словакии. Насколько я помню, она пела всегда. И когда ей было грустно, и когда ей было радостно, мелодии были разными. Когда мама просыпалась утром и была в хорошем настроении, то она пела радостно, а когда злилась на кого-то, то уже пела по-другому. Песни были печальными, заунывными. Это от того, что ей было очень грустно из-за ссоры с близкими людьми, что она не разговаривала с кем-то. Но в конце концов все помирились благодаря доброте моей дорогой мамы. Ее сердце было открыто для нас всегда, и нас это объединяло. Мама хотела одного, чтобы семья была дружной, это была ее цель. Она всегда очень радуется, когда я приезжаю домой. Я еду в Кошице и думаю, там ждет меня моя мама.
3: Припоить к той части родины, аби та родина была по копе.

0: Прекрасная песня. Ее исполнили Мартина и Франтишек Дудовы. А мы продолжаем нашу беседу с Доминикой Баджевой из радио «Патрия» Словацкого радио. Напомню, что она занимается проблематикой цыган-ромов. Мы услышали ее рассказ о значении матери в цыганских семьях. А сейчас будем говорить о тех мамах, о которых общество должно позаботиться. В цыганских семьях больше всего рождается детей, которых любят и ждут. А многодетную мать уважают. Девушки-цыганки рано выходят замуж. 16-летние мамы – вполне распространенное явление в ромских семьях. Доминика, расскажите, какая помощь оказывается цыганским общинам для поддержки материнства и детства?
1: На Словенску мамы несколько проектов, которые заоберают.
2: В Словакии есть несколько проектов, которые связаны с ромской культурой, в частности, с помощью матерям. Один из них – «Миссия тысячи». Это международный проект, который проходит в странах, где есть общины людей с маргинальным образом жизни. Среди этого населения находят повитух, привлекают их к проекту «Миссия тысячи». Эти женщины, имеющие опыт ухода за ребенком, помогают молодым мамам, учат их заботиться о детях, о своем женском здоровье. Они работают с семьями с рождения ребенка.
1: А другой проект о мама. Там мою, або тогда працую.
2: Второй проект «О мама», который реализуется благодаря также цыганским женщинам. «О мамой» называют наставницу, опытную женщину, которая заботится о молодых семьях. У мамы – это женщины непосредственно из бедных сообществ. Они обучают юных матерей правильному уходу за детьми и развитию ребенка с рождения. Роль такой женщины очень важна в нашей культуре. И можно сказать, что даже незаменима. У каждого человека есть только одна мать, но ей может помогать у мама, которая ласково все объяснит в отношении ухода за ребенком и подскажет, как правильно его воспитывать. И, конечно, помогает в выстраивании семейных отношений, чтобы семья была крепкой, а дети росли здоровыми и счастливыми, подготовленными к детскому саду и школе.
0: С нами в студии была Доминика Баджова.

0: сотни цыганских детей в Словакии живут в нищете. Они вырастают в неблагоприятных условиях, не имеют равных возможностей развития по сравнению с другими детьми из благополучных семей. Чтобы вырваться из нищеты, нужно образование, навыки. Подготовка к детскому саду и школе должна начинаться в семье. Мы уже упомянули проект «Омама», что означает по-цыгански «матушка». Насколько это важно, чтобы цыганские опытные мамы помогали юным родителям в воспитании детей, говорит координатор проекта «Омама» Мирка Лукачева.
1: Учите это дволожито, а поступне си власне та омама будует ту дволеру.
2: Это очень важно. Шаг за шагом омамы стараются завоевать доверие среди своих цыган. А потом уже сами члены общины становятся инициаторами перемен. Молодые мамы или беременные женщины обращаются к омаме с просьбой помогать им в воспитании детей. Мы хотим, чтобы дети, родившиеся в бедности, стали жить в более благоприятной среде и имели возможность развивать свой потенциал. Если они получат качественное образование, их шансы на успех в жизни будут выше. Мы также хотим дать семьям возможность научиться более эффективно управлять своими финансами, найти работу, улучшить свое жилье. Мы хотим, чтобы бедные цыганские поселения превратились в жизнеспособные общины.
0: Так называемые омамы, прошедшие курсы по уходу за ребенком и его воспитанием, уже зарекомендовали себя в цыганской среде. Как узнают о мамы, кому нужна помощь?
1: Ай сами ословую о маму мамички, кед су тяготне, же чи не
2: некоторые женщины сами обращаются к омаме еще на стадии беременности. Сейчас уже в каждом цыганском сообществе работают омамы, посещают семьи с детьми в первые 3-4 года жизни ребенка, помогают детям развивать мелкую моторику, речь и когнитивные функции. Во время занятий омамы общаются с детьми исключительно на словацком языке. В настоящее время омамы работают в 37 общинах Восточной и Средней Словакии и уже помогли более чем 1000 цыганских детей легче адаптироваться в детском саду.
0: А самим омамам нужна помощь? Ведь они, наверное, не раз встречаются с трудностями. Далеко не у всех омам есть педагогическое образование. Многие опираются на свой жизненный опыт. Как вы решаете эти проблемы в качестве координатора?
1: Я с омамой встречаюсь правильно, 3 годинки до тижня.
2: Я встречаюсь с омамами регулярно. Они приходят к нам 2-3 раза в неделю, учатся новым навыкам воспитания детей. Мы стараемся решать вопросы, связанные с работой непосредственно в их поселке. Там возникают различные трудности, которые мы должны решить. Иногда омамы не знают, как поступить в том или ином случае. Все заранее предусмотреть невозможно. Для нас главное создать для маленьких до детсадовских детей нормальные условия для развития.
0: Какой должна быть омама? Что от нее требуется?
1: Муси быть мила, муси ведеть добре по-словенски, а муси мать ту працу рада.
2: Омама должна быть приветливой, доброй, хорошо говорить по-словацки. Но главное, ей должна нравиться ее работа. Как говорится, включить и рассветить свое сердце. Омама должна чувствовать, что помогать юным мамам – это ее миссия. Это значит дать добрый старт ребенку с самого детства, чтобы он не переживал свои детские годы на краю общества, на обочине, а сразу полноценно интегрировался бы в коллектив детей в детсаду, но затем и в школе. Для ребенка очень важна первая 1000 дней его жизни. То, чему он научится, в дальнейшем станет основой для адаптации в обществе. У цыганских детей в их общине нет столько возможностей, как у других детей, поэтому им нужно помочь.
1: Тето дети не маю толко приложитости, а таке можности, как остатные дети. Треба им в том помочь.
0: А сейчас послушаем, что говорят сами омамы. Мария уже долго работает омамой.
2: Мы работаем с детьми в возрасте до 3 лет. Читаем им книги, играем в разные развивающие игры, учим их рисовать, развиваем мелкую моторику. Они собирают кубики, пирамидки, учим их различать цвета, показываем разные картинки с животными, учим их различать различных животных. Мы видим результаты развития этих детей благодаря нашей работе. Мы подготавливаем детей к детскому саду. И когда они там окажутся, они уже знают нормы поведения в коллективе. что можно делать, а что нельзя. Поэтому воспитанные цыганские дети меньше нарушают дисциплину и научены слушаться воспитателя.
0: Насколько видны результаты, говорит мать ребенка, с которым занимается Умама.
3: Майка высветлила складачку на 3 года, перфектно складал.
2: Моя дочка научилась складывать мозаику, играть с кубиками, различает цвета, умеет раскрашивать картинки, любит слушать сказки. Я очень довольна, что к нам ходит Умама Мария, которая помогает мне воспитывать детей и учит их говорить по-словацки. А это очень важно.
0: Проект «Умама» все больше получает практическое применение. И хорошо было бы, если бы он вышел за рамки цыганских общин и проводился бы и среди нас. Может, потом мы бы не видели матерей, которые сидят с банкой пива, сигаретой, болтают по телефону, качая детскую коляску. Сколько еще горе матерей среди нас? Но а тем детям, которым дан шанс получить образование, будет уже зависеть от них самих, какая жизнь их ожидает впереди.

Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельска и Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Северной Македонии Гордана Селяновска-Давкова прибыла в Словакию с официальным визитом. В Братиславе ее принял президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. В программе визита запланированы встречи со спикером парламента Рихардом Раши и вице-премьером Робертом Калиняком. Члены делегации Северной Македонии возложили венки к памятнику «Ворота свободы» в Девине и посетили выставки в музее и галерее современного искусства Данубиана и в Национальном образовательном центре. Цель визита Горданы Селяновской-Давковой – это развитие двустороннего сотрудничества, особенно в области экономики, инвестиций, энергетики, транспортной доступности, а также изучение словацкого опыта в интеграционных процессах в ЕС. Нидерланды уважают Словакию как партнера в ЕС и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен в ходе встречи в Братиславе с главой словацкой дипломатии Юраем Бланером. По словам главы МИД Словацкой Республики Бланера, Нидерланды являются пятым по значимости торговым партнером Словацкой Республики. Юрай Бланер высоко оценил экономическое сотрудничество с Нидерландами. Голландские инвесторы создают новые рабочие места в Словакии, а объем внешней торговли составляет приблизительно 5 миллиардов евро. Министры также обсудили войну на Украине. Глава МИД Бланер подтвердил, что конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован дипломатическим путем. По словам Беренсена, важно поддерживать единство Европы и осуждать нападение России, поскольку оно не демонстрирует конструктивного подхода к мирным переговорам. Министры также обсудили расширение Европейского Союза. По их словам, этот процесс должен проходить на основе правил, определенных в учредительных договорах ЕС. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланер отбыл с рабочим визитом в Исландию. Цель визита – укрепление политического диалога, взаимных отношений между двумя странами и выявление новых возможностей для сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. В рамках рабочего визита Юрая Бланера запланирована встреча со словацким римско-католическим епископом Рейкьявикской епархии Давидом Тенцером и с представителями словацкой диаспоры в Исландии. 1 июня в Братиславе госсекретарь МИД Словацкой Республики Марик Эшток и посол Индии в Словакии Апурва Шривастава подписали соглашение о трудоустройстве членов семей дипломатических представительств и соглашение об отмене визового режима для обладателей дипломатических паспортов. По словам Эштока, Словакия и Индия сегодня достигли наивысшего уровня политических контактов за всю историю независимости Словакии. Страны имеют потенциал для развития партнерства не только в экономической сфере, но и в поддержке инноваций, современных технологий, академического сотрудничества или совместных проектах в рамках Европейского Союза и Индо-Тихоокеанского региона. В ходе переговоров обсуждалась подготовка к первому официальному визиту премьер-министра Индийской Республики Нарендры Моди в Словакию, который состоится 15 июня. Сегодня в Национальном совете продолжается внеочередное заседание по вопросу отставки министра окружающей среды Томаша Тараба, номинанта партии СНС. Несмотря на открытую критику его работы со стороны своей партии, ее представители не присоединились к оппозиционному блоку и не проголосовали за утверждение повестки дня заседания. Председатель СНС Андрей Данко заявил, что хотя у него есть сомнения по поводу работы главы Министерства окружающей среды, он отказывается свергать своего министра. Университет имени Каменского в Братиславе при поддержке администрации Братиславского края готовит новый образовательный проект под названием «Летний университет Каменского». Он предназначен для детей в возрасте от 8 до 14 лет. В течение 5 дней с 27 по 31 июля дети будут знакомиться с представителями науки и культуры в игровой и практической форме. Проект призван показать детям, что образование может быть живым, вдохновляющим и полным открытий. Проект поддерживает любознательность детей, их критическое мышление, коммуникационные навыки, смело задавать вопросы и находить собственные ответы. Уважаемые слушатели, подробно наши новости можно найти на нашем сайте в интернете.
0: Тема дня.
1: Молодые люди способны относиться к деньгам, накопленным для них родителями, на удивление ответственно. Менее чем десятая часть молодежи сразу тратит сбережения родителей по достижении совершеннолетия. Остальные продолжают их приумножать. На это указала инвестиционная платформа «Порту», которая проанализировала поведение клиентов, чьи родители копили им на детских счетах. Этот тип счета, конечно, открывают родители, но по достижении ребенком совершеннолетия деньги становятся его собственностью. Наследник распоряжается ими без каких-либо ограничений. Со счета можно снять все уже в день рождения. Однако так поступает лишь минимум молодых. В течение полугода после достижения совершеннолетия сбережения хотя бы частично снимают лишь 9% из них, отметил аналитик компании Марик Малина. По его словам, ответственны при сбережениях не только дети, но и их родители. Большинство не откладывает начало накоплений на потом. Более 3/4 родителей в Словакии начинают копить для детей в течение года после их рождения. Благодаря этому они способны накопить значимые суммы даже при небольших ежемесячных взносах, пояснил Малина. Он подсчитал, что если, к примеру, кто-то откладывает ребенку 60 евро в месяц, это текущий размер детского пособия, то при среднем рыночном доходе за 18 лет можно накопить 29 600 евро. Если же откладывать деньги только 10 лет, сумма снизится до 11 200 евро. Причина – эффект сложного процента, при котором приумножается не только вклад, но и предыдущие доходы. Важным условием, по словам аналитика, является то, чтобы деньги не лежали, например, на расчетных счетах с почти нулевой процентной ставкой. В таком случае сложный процент не работает. Причина проста – при нулевой ставке и доходность нулевая лучше инвестировать деньги. Объяснил он, добавив, что долгосрочный инвестиционный горизонт повышает доходность и снижает риски, неизбежно связанные с инвестированием. Малина признал, что ситуация сложнее у родителей с несколькими детьми. По данным компании, 57% родителей откладывают только на одного ребенка, 37% на двоих или 6% на троих или более. Эти данные частично отражают демографию. Согласно последней переписи населения, больше всего семей с одним ребенком. Они составляют более 50% семей с иждивенцами, то есть детьми, о которых родители еще заботятся. Доля семей с тремя и более детьми – 12%. Однако лишь половина из них, согласно данным Порту, копит для своих детей, добавил Малина. В многодетных семьях деньги чаще всего отсутствуют, поэтому им нечего откладывать детям на будущее.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Деторождение в Словакии падает с каждым годом. Многодетность наблюдается в основном в цыганской среде. Женщина-мать в цыганских семьях имеет особое положение. Ее уважают и любят. Об этом и расскажет Доминика Баджова, которая занимается ромской проблематикой. Юным мамам из цыганской общины помогают более опытные мамы из гражданского объединения «Умама». Они расскажут, какая помощь в воспитании детей особенно востребована. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Социальный блокнот.
2: Демография в Словакии с каждым годом снижается. Кривая деторождения ползет вниз. Многодетность наблюдается в основном в цыганской среде. И то в последние годы молодые цыганки-ромы не торопятся обзаводиться детьми. Однако культ матери по-прежнему остается в ромской культуре неоспоримым. О роли мамы в цыганской семье, ее положении нам расскажет Доминика Баджова, цыганка по происхождению, которая занимается ромской культурой и пишет радиопостановки. Вот что она нам рассказала.
3: Матка в ромской культуре ма вельми специфическое место. К матке совяжу традиции.
4: В культуре цыган фигура матери занимает особое место. Традиции, культура, язык – все раннее детство тесно связано с матерью. Символ матери в цыганской среде очень сильный, поэтому ей оказывают большое уважение. У женщины-матери особое место в семье. На ней держится домашнее хозяйство, воспитание детей. Нередко женщина-мать становится главой семьи. Не всегда мужчина является главным в ромской семье, за которым последнее слово. В цыганской культуре мать представлена как человек, который заботится о детях и пожилых родителях, выполняет домашнюю работу, несет бремя воспитания детей, кто продолжает цыганские традиции.
3: matka znamená pre nás veľmi veľa, a to z toho dôvodu, že je tam...
4: Мама очень много значит для нас, потому что с ней связано тепло и уют дома, ее любовь и забота. И даже когда дети, повзрослев, вылетают из родного гнезда, уезжают далеко-далеко, даже за границу, душой дети всегда остаются с мамой. Между нами существует эмоциональная привязанность. Мы чувствуем друг друга, даже находясь на очень далеком расстоянии.
2: Зависит ли мера уважения к женщине-матери от количества детей? И как в цыганской среде относится к бездетной женщине?
3: Жена е респектована так чи так в нашей культуре.
4: В нашей культуре женщину уважают, независимо от того, имеет она детей или нет. Она – первозданный символ женственности, красоты, тепла и нежности. Даже если у нее нет детей, она не одинока. У нее много родственников, племянников, младших братьев и сестер. Она всегда находится в центре своей широкой семьи, выполняет домашнюю работу, заботится о детях своих родственников, балует их. Если у женщины нет детей, то это не значит, что общество ее отвергает. Она переживает это по-своему, сожалеет, что Бог не дал ей дитя.
2: В цыганских семьях всегда было много детей, и все они желанные. Как дети относятся к своей маме? Как они проявляют к ней уважение?
3: Матку си треба важить, лебо ак си ю не будем важить, так в ромской культуре.
4: Маму надо уважать, потому что если мы не проявляем к ней уважение, судьба нас покарает. Обида матери никогда не проходит безнаказанно. Нельзя унижать мать, притеснять, не считаться с ее мнением. Потому что это может закончиться для неблагодарного сына очень плохо. А грубость дочери по отношению к маме сурово наказывается судьбой. В цыганском менталитете существует очень сильное понятие проклятия или карма. Не покаешься в грехах перед матерью, что ты ее обидел, проклятие будет передаваться на твоих детей и внуков. Согрешивший против матери человек будет сильно страдать. А если сына или дочь прокляла родная мать, то считай, что ты пропал.
2: Мамы очень любят и дорожат своими детьми. Они их не только кормят, оберегают, но и передают им свою культуру, язык.
3: Самотна жена матка часто, кедь е под някими эмоциями.
4: У каждого народа есть так называемый материнский фольклор, который передает каждая мама своим детям. У цыган, ромов, есть песни и сказки, которые нам мама рассказывает в детстве, и поет колыбельные. При этом каждая женщина-мать испытывает сильные эмоции, связанные с любовью к своему ребенку и страхом за его будущее.
3: А моя мамичка, которая живет на Východном Словенску в Кошицях.
4: Моя мама живет в Кошице, на востоке Словакии. Насколько я помню, она пела всегда. И когда ей было грустно, и когда ей было радостно, мелодии были разными. Когда мама просыпалась утром и была в хорошем настроении, то она пела радостно, а когда злилась на кого-то, то уже пела по-другому. Песни были печальными, заунывными. Это от того, что ей было очень грустно из-за ссоры с близкими людьми, что она не разговаривала с кем-то. Но в конце концов все помирились благодаря доброте моей дорогой мамы. Ее сердце было открыто для нас всегда, и нас это объединяло. Мама хотела одного, чтобы семья была дружная, это была ее цель. Она всегда очень радуется, когда я приезжаю домой. Я еду в Кошице и думаю, там ждет меня моя мама.
3: Припоить к той части родины, аби та родина была по копе.

0: Прекрасная песня. Ее исполнили Мартина и Франтишек Дудовы. А мы продолжаем нашу беседу с Доминикой Баджевой из радио «Патрия» Словацкого радио. Напомню, что она занимается проблематикой цыган-ромов. Мы услышали ее рассказ о значении матери в цыганских семьях. А сейчас будем говорить о тех мамах, о которых общество должно позаботиться. В цыганских семьях больше всего рождается детей, которых любят и ждут. А многодетную мать уважают. Девушки-цыганки рано выходят замуж. 16-летние мамы – вполне распространенное явление в ромских семьях. Доминика, расскажите, какая помощь оказывается цыганским общинам для поддержки материнства и детства?
1: На Словенску мамы несколько проектов, которые заубирают.
2: В Словакии есть несколько проектов, которые связаны с ромской культурой, в частности, с помощью матерям. Один из них – «Миссия тысячи». Это международный проект, который проходит в странах, где есть общины людей с маргинальным образом жизни. Среди этого населения находят повитух, привлекают их к проекту «Миссия тысячи». Эти женщины, имеющие опыт ухода за ребенком, помогают молодым мамам, учат их заботиться о детях, о своем женском здоровье. Они работают с семьями с рождения ребенка.
1: А другой проект о мамах? Там мою алебу, тогда працую.
2: Второй проект «О мама», который реализуется благодаря также цыганским женщинам. «О мамой» называют наставницу, опытную женщину, которая заботится о молодых семьях. «О мамы» – это женщины непосредственно из бедных сообществ. Они обучают юных матерей правильному уходу за детьми и развитию ребенка с рождения. Роль такой женщины очень важна в нашей культуре. И можно сказать, что даже незаменима. У каждого человека есть только одна мать, но ей может помогать о мама, которая ласково все объяснит в отношении ухода за ребенком и подскажет, как правильно его воспитывать. И, конечно, помогает в выстраивании семейных отношений, чтобы семья была крепкой, а дети росли здоровыми и счастливыми, подготовленными к детскому саду и школе.
0: С нами в студии была Доминика Баджова.

0: сотни цыганских детей в Словакии живут в нищете. Они вырастают в неблагоприятных условиях, не имеют равных возможностей развития по сравнению с другими детьми из благополучных семей. Чтобы вырваться из нищеты, нужно образование, навыки. Подготовка к детскому саду и школе должна начинаться в семье. Мы уже упомянули проект «Омама», что означает по-цыгански «матушка». Насколько это важно, чтобы цыганские опытные мамы помогали юным родителям в воспитании детей, говорит координатор проекта «Омама» Мирка Лукачева.
1: Учите это дволожито, а поступне си власне та «Омама» будует эту дволеру.
2: Это очень важно. Шаг за шагом «Омамы» стараются завоевать доверие среди своих цыган. А потом уже сами члены общины становятся инициаторами перемен. Молодые мамы или беременные женщины обращаются к омаме с просьбой помогать им в воспитании детей. Мы хотим, чтобы дети, родившиеся в бедности, стали жить в более благоприятной среде и имели возможность развивать свой потенциал. Если они получат качественное образование, их шансы на успех в жизни будут выше. Мы также хотим дать семьям возможность научиться более эффективно управлять своими финансами, найти работу, улучшить свое жилье. Мы хотим, чтобы бедные цыганские поселения превратились в жизнеспособные общины.
0: Так называемые «омамы», прошедшие курсы по уходу за ребенком и его воспитанием, уже зарекомендовали себя в цыганской среде. Как узнают омамы, кому нужна помощь?
1: Ай сами ословую омаму мамички, когда су тяготне, же чи не.
2: Некоторые женщины сами обращаются к омаме еще на стадии беременности. Сейчас уже в каждом цыганском сообществе работают омамы, посещают семьи с детьми в первые 3-4 года жизни ребенка, помогают детям развивать мелкую моторику, речь и когнитивные функции. Во время занятий омамы общаются с детьми исключительно на словацком языке. В настоящее время омамы работают в 37 общинах Восточной и Средней Словакии и уже помогли более чем 1000 цыганских детей легче адаптироваться в детском саду.
0: А самим омамам нужна помощь? Ведь они, наверное, не раз встречаются с трудностями. Далеко не у всех омам есть педагогическое образование. Многие опираются на свой жизненный опыт. Как вы решаете эти проблемы в качестве координатора?
1: Я с омамом встречаюсь правильно, 3 годинки до тижня.
2: Я встречаюсь с омамами регулярно. Они приходят к нам 2-3 раза в неделю, учатся новым навыкам воспитания детей. Мы стараемся решать вопросы, связанные с работой непосредственно в их поселке. Там возникают различные трудности, которые мы должны решить. Иногда омамы не знают, как поступить в том или ином случае. Все заранее предусмотреть невозможно. Для нас главное создать для маленьких до детсадовских детей нормальные условия для развития.
0: Какой должна быть омама? Что от нее требуется?
1: Муси быть мила, муси ведеть добре по-словенски, а муси мать ту працу рада.
2: Омама должна быть приветливой, доброй, хорошо говорить по-словацки. Но главное, ей должна нравиться ее работа. Как говорится, включить и рассветить свое сердце. Омама должна чувствовать, что помогать юным мамам – это ее миссия. Это значит дать добрый старт ребенку с самого детства, чтобы он не переживал свои детские годы на краю общества, на обочине, а сразу полноценно интегрировался бы в коллектив детей в детсаду, но затем и в школе. Для ребенка очень важна первая 1000 дней его жизни. То, чему он научится, в дальнейшем станет основой для адаптации в обществе. У цыганских детей в их общине нет столько возможностей, как у других детей, поэтому им нужно помочь.
1: Эти дети не имеют столько возможностей и таких возможностей, как остальные дети. Треба им в том помочь.
0: А сейчас послушаем, что говорят сами омамы. Мария уже долго работает омамой.
3: Працуем с детьми от 0 до 3 роков.
2: Мы работаем с детьми в возрасте до 3 лет. Читаем им книги, играем в разные развивающие игры, учим их рисовать, развиваем мелкую моторику. Они собирают кубики, пирамидки, учим их различать цвета, показываем разные картинки с животными, учим их различать различных животных.
3: Видим, как оно придут эти детички, а мы из того радожи, какие дачу уже ведя.
2: Мы видим результаты развития этих детей благодаря нашей работе. Мы подготавливаем детей к детскому саду. И когда они там окажутся, они уже знают нормы поведения в коллективе. что можно делать, а что нельзя. Поэтому воспитанные цыганские дети меньше нарушают дисциплину и научены слушаться воспитателя.
0: Насколько видны результаты, говорит мать ребенка, с которым занимается умама.
4: Майка высветлила складачку на 3 года, перфектно складала.
2: Моя дочка научилась складывать мозаику, играть с кубиками, различает цвета, умеет раскрашивать картинки, любит слушать сказки. Я очень довольна, что к нам ходит умама Мария, которая помогает мне воспитывать детей и учит их говорить по-словацки. А это очень важно.
0: Проект «Умама» все больше получает практическое применение. И хорошо было бы, если бы он вышел за рамки цыганских общин и проводился бы и среди нас. Может, потом мы бы не видели матерей, которые сидят с банкой пива, сигаретой, болтают по телефону, качая детскую коляску. Сколько еще горе-матерей среди нас? Ну а тем детям, которым дан шанс получить образование, будет уже зависеть от них самих, какая жизнь их ожидает впереди.

Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельска и Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Северной Македонии Гордана Сильяновска-Давкова прибыла в Словакию с официальным визитом. В Братиславе ее принял президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. В программе визита запланированы встречи со спикером парламента Рихардом Раши и вице-премьером Робертом Калиняком. Члены делегации Северной Македонии возложили венки к памятнику «Ворота свободы» в Девине и посетили выставки в музее и галерее современного искусства Данубиана и в Национальном образовательном центре. Цель визита Горданы Сильяновской-Давковой – это развитие двустороннего сотрудничества, особенно в области экономики, инвестиций, энергетики, транспортной доступности, а также изучение словацкого опыта в интеграционных процессах в ЕС. Нидерланды уважают Словакию как партнера в ЕС и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен в ходе встречи в Братиславе с главой словацкой дипломатии Юраем Бланером. По словам главы МИД Словацкой Республики Бланера, Нидерланды являются пятым по значимости торговым партнером Словацкой Республики. Юрай Бланер высоко оценил экономическое сотрудничество с Нидерландами. Голландские инвесторы создают новые рабочие места в Словакии, а объем внешней торговли составляет приблизительно 5 миллиардов евро. Министры также обсудили войну на Украине. Глава МИД Бланер подтвердил, что конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован дипломатическим путем. По словам Беренсена, важно поддерживать единство Европы и осуждать нападение России, поскольку оно не демонстрирует конструктивного подхода к мирным переговорам. Министры также обсудили расширение Европейского Союза. По их словам, этот процесс должен проходить на основе правил, определенных в учредительных договорах ЕС. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланер отбыл с рабочим визитом в Исландию. Цель визита – укрепление политического диалога, взаимных отношений между двумя странами и выявление новых возможностей для сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. В рамках рабочего визита Юрая Бланера запланирована встреча со словацким римско-католическим епископом Рейкьявикской епархии Давидом Тенцером и с представителями словацкой диаспоры в Исландии. 1 июня в Братиславе госсекретарь МИД Словацкой Республики Марик Эшток и посол Индии в Словакии Апурва Шривастава подписали соглашение о трудоустройстве членов семей дипломатических представительств и соглашение об отмене визового режима для обладателей дипломатических паспортов. По словам Эштока, Словакия и Индия сегодня достигли наивысшего уровня политических контактов за всю историю независимости Словакии. Страны имеют потенциал для развития партнерства не только в экономической сфере, но и в поддержке инноваций, современных технологий, академического сотрудничества или совместных проектах в рамках Европейского Союза и Индо-Тихоокеанского региона. В ходе переговоров обсуждалась подготовка к первому официальному визиту премьер-министра Индийской Республики Нарендры Моди в Словакию, который состоится 15 июня. Сегодня в Национальном совете продолжается внеочередное заседание по вопросу отставки министра окружающей среды Томаша Тараба, номинанта партии СНС. Несмотря на открытую критику его работы со стороны своей партии, ее представители не присоединились к оппозиционному блоку и не проголосовали за утверждение повестки дня заседания. Председатель СНС Андрей Данко заявил, что хотя у него есть сомнения по поводу работы главы Министерства окружающей среды, он отказывается свергать своего министра. Университет имени Каменского в Братиславе при поддержке администрации Братиславского края готовит новый образовательный проект под названием «Летний университет Каменского». Он предназначен для детей в возрасте от 8 до 14 лет. В течение 5 дней с 27 по 31 июля дети будут знакомиться с представителями науки и культуры в игровой и практической форме. Проект призван показать детям, что образование может быть живым, вдохновляющим и полным открытий. Проект поддерживает любознательность детей, их критическое мышление, коммуникационные навыки, смелость задавать вопросы и находить собственные ответы. Уважаемые слушатели, подробно наши новости можно найти на нашем сайте в интернете.
0: Тема дня.
1: Молодые люди способны относиться к деньгам, накопленным для них родителями, на удивление ответственно. Менее чем десятая часть молодежи сразу тратит сбережения родителей по достижении совершеннолетия. Остальные продолжают их приумножать. На это указала инвестиционная платформа Porto, которая проанализировала поведение клиентов, чьи родители копили им на детских счетах. Этот тип счета, конечно, открывают родители, но по достижении ребенком совершеннолетия деньги становятся его собственностью. Наследник распоряжается ими без каких-либо ограничений. Со счета можно снять все уже в день рождения. Однако так поступает лишь минимум молодых. В течение полугода после достижения совершеннолетия сбережения хотя бы частично снимают лишь 9% из них, отметил аналитик компании Марик Малина. По его словам, ответственны при сбережениях не только дети, но и их родители. Большинство не откладывает начало накоплений на потом. Более 3/4 родителей в Словакии начинают копить для детей в течение года после их рождения. Благодаря этому они способны накопить значимые суммы даже при небольших ежемесячных взносах, пояснил Малина. Он подсчитал, что если, к примеру, кто-то откладывает ребенку 60 евро в месяц, это текущий размер детского пособия, то при среднем рыночном доходе за 18 лет можно накопить 29 600 евро. Если же откладывать деньги только 10 лет, сумма снизится до 11 200 евро. Причина – эффект сложного процента, при котором приумножается не только вклад, но и предыдущие доходы. Важным условием, по словам аналитика, является то, чтобы деньги не лежали, например, на расчетных счетах с почти нулевой процентной ставкой. В таком случае сложный процент не работает. Причина проста – при нулевой ставке и доходность нулевая лучше инвестировать деньги. Объяснил он, добавив, что долгосрочный инвестиционный горизонт повышает доходность и снижает риски, неизбежно связанные с инвестированием. Малина признал, что ситуация сложнее у родителей с несколькими детьми. По данным компании, 57% родителей откладывают только на одного ребенка, 37% на двоих или 6% на троих или более. Эти данные частично отражают демографию. Согласно последней переписи населения, больше всего семей с одним ребенком. Они составляют более 50% семей с иждивенцами, то есть детьми, о которых родители еще заботятся. Доля семей с тремя и более детьми – 12%. Однако лишь половина из них, согласно данным Porto, копит для своих детей, добавил Малина. В многодетных семьях деньги чаще всего отсутствуют, поэтому им нечего откладывать детям на будущее.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Деторождение в Словакии падает с каждым годом. Многодетность наблюдается в основном в цыганской среде. Женщина-мать в цыганских семьях имеет особое положение. Ее уважают и любят. Об этом и расскажет Доминика Баджова, которая занимается ромской проблематикой. Юным мамам из цыганской общины помогают более опытные мамы из гражданского объединения «Умама». Они расскажут, какая помощь в воспитании детей особенно востребована. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Социальный блокнот.
2: Демография в Словакии с каждым годом снижается. Кривая деторождения ползет вниз. Многодетность наблюдается в основном в цыганской среде. И то в последние годы молодые цыганки-ромы не торопятся обзаводиться детьми. Однако культ матери по-прежнему остается в ромской культуре неоспоримым. О роли мамы, цыганской семье, ее положении нам расскажет Доминика Баджова, цыганка по происхождению, которая занимается ромской культурой и пишет радиопостановки. Вот что она нам рассказала.
3: Матка в ромской культуре ма вельми специфическое место. К матке совяжу традиции.
4: В культуре цыган фигура матери занимает особое место. Традиции, культура, язык – все раннее детство тесно связано с матерью. Символ матери в цыганской среде очень сильный, поэтому ей оказывают большое уважение. У женщины-матери особое место в семье. На ней держится домашнее хозяйство, воспитание детей. Нередко женщина-мать становится главой семьи. Не всегда мужчина является главным в ромской семье, за которым последнее слово. В цыганской культуре мать представлена как человек, который заботится о детях и пожилых родителях, выполняет домашнюю работу, несет бремя воспитания детей, кто продолжает цыганские традиции.
3: matka znamená pre nás veľmi veľa, a to z toho dôvodu, že je tam...
4: Мама очень много значит для нас, потому что с ней связано тепло и уют дома, ее любовь и забота. И даже когда дети, повзрослев, вылетают из родного гнезда, уезжают далеко-далеко, даже за границу, душой дети всегда остаются с мамой. Между нами существует эмоциональная привязанность. Мы чувствуем друг друга, даже находясь на очень далеком расстоянии.
2: Зависит ли мера уважения к женщине-матери от количества детей? И как в цыганской среде относится к бездетной женщине?
3: Жена е респектована так чи так в нашей культуре.
4: В нашей культуре женщину уважают, независимо от того, имеет она детей или нет. Она – первозданный символ женственности, красоты, тепла и нежности. Даже если у нее нет детей, она не одинока. У нее много родственников, племянников, младших братьев и сестер. Она всегда находится в центре своей широкой семьи, выполняет домашнюю работу, заботится о детях своих родственников, балует их. Если у женщины нет детей, то это не значит, что общество ее отвергает. Она переживает это по-своему, сожалеет, что Бог не дал ей дитя.
2: В цыганских семьях всегда было много детей, и все они желанные. Как дети относятся к своей маме? Как они проявляют к ней уважение?
3: Матку си треба важить, лебо ак си ю не будем важить, так в ромской культуре.
4: Маму надо уважать, потому что если мы не проявляем к ней уважение, судьба нас покарает. Обида матери никогда не проходит безнаказанно. Нельзя унижать мать, притеснять, не считаться с ее мнением. Потому что это может закончиться для неблагодарного сына очень плохо. А грубость дочери по отношению к маме сурово наказывается судьбой. В цыганском менталитете существует очень сильное понятие проклятия или карма. Не покаешься в грехах перед матерью, что ты ее обидел, проклятие будет передаваться на твоих детей и внуков. Согрешивший против матери человек будет сильно страдать. А если сына или дочь прокляла родная мать, то считай, что ты пропал.
2: Мамы очень любят и дорожат своими детьми. Они их не только кормят, оберегают, но и передают им свою культуру, язык.
3: Самотна жена матка часто, кеть е под некими эмоциями.
4: У каждого народа есть так называемый материнский фольклор, который передает каждая мама своим детям. У цыган, ромов, есть песни и сказки, которые нам мама рассказывает в детстве, и поет колыбельные. При этом каждая женщина-мать испытывает сильные эмоции, связанные с любовью к своему ребенку и страхом за его будущее.
3: А моя мамичка, которая живет на Východном Словенску в Кошицях.
4: Моя мама живет в Кошице, на востоке Словакии. Насколько я помню, она пела всегда. И когда ей было грустно, и когда ей было радостно, мелодии были разными. Когда мама просыпалась утром и была в хорошем настроении, то она пела радостно, а когда злилась на кого-то, то уже пела по-другому. Песни были печальными, заунывными. Это от того, что ей было очень грустно из-за ссоры с близкими людьми, что она не разговаривала с кем-то. Но в конце концов все помирились благодаря доброте моей дорогой мамы. Ее сердце было открыто для нас всегда, и нас это объединяло. Мама хотела одного, чтобы семья была дружной, это была ее цель. Она всегда очень радуется, когда я приезжаю домой. Я еду в Кошице и думаю, там ждет меня моя мама.
3: Припоить к той части родины, аби та родина была по копе.

0: Прекрасная песня. Ее исполнили Мартина и Франтишек Дудовы. А мы продолжаем нашу беседу с Доминикой Баджевой из радио «Патрия» Словацкого радио. Напомню, что она занимается проблематикой цыган-ромов. Мы услышали ее рассказ о значении матери в цыганских семьях. А сейчас будем говорить о тех мамах, о которых общество должно позаботиться. В цыганских семьях больше всего рождается детей, которых любят и ждут. А многодетную мать уважают. Девушки-цыганки рано выходят замуж. 16-летние мамы – вполне распространенное явление в ромских семьях. Доминика, расскажите, какая помощь оказывается цыганским общинам для поддержки материнства и детства?
1: На Словенску мамы несколько проектов, которые создали.

0: женщинам. О мамой называют наставницу, опытную женщину, которая заботится о молодых семьях. О мамы – это женщины непосредственно из бедных сообществ. Они обучают юных матерей правильному уходу за детьми и развитию ребенка с рождения. Роль такой женщины очень важна в нашей культуре. И можно сказать, что даже незаменима. У каждого человека есть только одна мать, но ей может помогать о мама, которая ласково все объяснит в отношении ухода за ребенком и подскажет, как правильно его воспитывать. И, конечно, помогает в выстраивании семейных отношений, чтобы семья была крепкой, а дети росли здоровыми и счастливыми, подготовленными к детскому саду и школе.
1: С нами в студии была Доминика Баджова.

0: сотни цыганских детей в Словакии живут в нищете. Они вырастают в неблагоприятных условиях, не имеют равных возможностей развития по сравнению с другими детьми из благополучных семей. Чтобы вырваться из нищеты, нужно образование, навыки. Подготовка к детскому саду и школе должна начинаться в семье. Мы уже упомянули проект «Омама», что означает по-цыгански «матушка». Насколько это важно, чтобы цыганские опытные мамы помогали юным родителям в воспитании детей, говорит координатор проекта «Омама» Мирка Лукачева.
1: Учите это дуалежито, а поступне си власне та омама будует ту дуоверу.
2: Это очень важно. Шаг за шагом омамы стараются завоевать доверие среди своих цыган. А потом уже сами члены общины становятся инициаторами перемен. Молодые мамы или беременные женщины обращаются к омаме с просьбой помогать им в воспитании детей. Мы хотим, чтобы дети, родившиеся в бедности, стали жить в более благоприятной среде и имели возможность развивать свой потенциал. Если они получат качественное образование, их шансы на успех в жизни будут выше. Мы также хотим дать семьям возможность научиться более эффективно управлять своими финансами, найти работу, улучшить свое жилье. Мы хотим, чтобы бедные цыганские поселения превратились в жизнеспособные общины.
0: Так называемые омамы, прошедшие курсы по уходу за ребенком и его воспитанием, уже зарекомендовали себя в цыганской среде. Как узнают о мамы, кому нужна помощь?
1: Ай сами ословую о маму мамички, кед су тяготне, же чи не
2: некоторые женщины сами обращаются к омаме еще на стадии беременности. Сейчас уже в каждом цыганском сообществе работают омамы, посещают семьи с детьми в первые 3-4 года жизни ребенка, помогают детям развивать мелкую моторику, речь и когнитивные функции. Во время занятий омамы общаются с детьми исключительно на словацком языке. В настоящее время омамы работают в 37 общинах Восточной и Средней Словакии и уже помогли более чем 1000 цыганских детей легче адаптироваться в детском саду.
0: А самим омамам нужна помощь? Ведь они, наверное, не раз встречаются с

0: трудностями. Далеко не у всех у мам есть педагогическое образование. Многие опираются на свой жизненный опыт. Как вы решаете эти проблемы в качестве координатора?
1: Я со мамой встречаюсь правильно, 3 годинки до тижня.
2: Я встречаюсь с мамами регулярно. Они приходят к нам 2-3 раза в неделю, учатся новым навыкам воспитания детей. Мы стараемся решать вопросы, связанные с работой непосредственно в их поселке. Там возникают различные трудности, которые мы должны решить. Иногда мамы не знают, как поступить в том или ином случае. Все заранее предусмотреть невозможно. Для нас главное создать для маленьких до детсадовских детей нормальные условия для развития.
0: Какой должна быть у мама? Что от нее требуется?
1: Муси быть мила, муси ведеть добре по-словенски, а муси мать ту працу рада.
2: У мамы должна быть приветливой, доброй, хорошо говорить по-словацки. Но главное, ей должна нравиться ее работа. Как говорится, включить и рассветить свое сердце. О, мама должна чувствовать, что помогать юным мамам – это ее миссия. Это значит дать добрый старт ребенку с самого детства, чтобы он не переживал свои детские годы на краю общества, на обочине, а сразу полноценно интегрировался бы в коллектив детей в детсаду, но затем и в школе. Для ребенка очень важна первая 1000 дней его жизни. То, чему он научится, в дальнейшем станет основой для адаптации в обществе. У цыганских детей в их общине нет столько возможностей, как у других детей, поэтому им нужно помочь.
1: Тето дети не мают столько приложитостей, а такие возможности, как остальные дети. Треба им в том помочь.
0: А сейчас послушаем, что говорят сами о мамы. Мария уже долго работает у мамой.
3: Працуем с детьми от 0 до 3 роков.
2: Мы работаем с детьми в возрасте до 3 лет. Читаем им книги, играем в разные развивающие игры, учим их рисовать, развиваем мелкую моторику. Они собирают кубики, пирамидки, учим их различать цвета, показываем разные картинки с животными, учим их различать различных животных.
3: Видим же, как напредуют детички, а мы из того рада, что эти дети уже видят.
2: Мы видим результаты развития этих детей благодаря нашей работе. Мы подготавливаем детей к детскому саду. И когда они там окажутся, они уже знают нормы поведения в коллективе. Что можно делать, а что нельзя. Поэтому воспитанные цыганские дети меньше нарушают дисциплину и научены слушаться воспитателя.
0: Насколько видны результаты, говорит мать ребенка, с которым занимается у мама.
4: Майка высветила складачку на 3 роки, перфектно складала.
2: Моя дочка научилась складывать мозаику, играть с кубиками, различает цвета, умеет раскрашивать картинки, любит слушать сказки. Я очень довольна, что к нам ходит у мама Мария, которая помогает мне воспитывать детей и учит их говорить по-словацки. А это очень важно.
0: Проект «О мама» все больше получает практическое применение. И хорошо было бы, если бы он вышел за рамки цыганских общин и проводился бы и среди нас. Может, потом мы бы не видели матерей, которые сидят с банкой пива, сигаретой, болтают по телефону, качая детскую коляску. Сколько еще горе-матерей среди нас? Ну а тем детям, которым дан шанс получить образование, будет уже зависеть от них самих, какая жизнь их ожидает впереди.

Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельска и Абдулхани Арут, редакторы Ирина Свечикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Северной Македонии Гордана Селяновска-Давкова прибыла в Словакию с официальным визитом. В Братиславе ее принял президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини. В программе визита запланированы встречи со спикером парламента Рихардом Раши и вице-премьером Робертом Калиняком. Члены делегации Северной Македонии возложили венки к памятнику «Ворота свободы» в Девине и посетили выставки в музее и галерее современного искусства Данубиана и в Национальном образовательном центре. Цель визита Гордана и Селяновской-Давковой – это развитие двустороннего сотрудничества, особенно в области экономики, инвестиций, энергетики, транспортной доступности, а также изучение словацкого опыта в интеграционных процессах в ЕС. Нидерланды уважают Словакию как партнера в ЕС и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Беренсен в ходе встречи в Братиславе с главой словацкой дипломатии Юраем Бланером. По словам главы МИД Словацкой Республики Бланера, Нидерланды являются пятым по значимости торговым партнером Словацкой Республики. Юрай Бланер высоко оценил экономическое сотрудничество с Нидерландами. Голландские инвесторы создают новые рабочие места в Словакии, а объем внешней торговли составляет приблизительно 5 миллиардов евро. Министры также обсудили войну на Украине. Глава МИД Бланер подтвердил, что конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован дипломатическим путем. По словам Беренсена, важно поддерживать единство Европы и осуждать нападение России, поскольку оно не демонстрирует конструктивного подхода к мирным переговорам. Министры также обсудили расширение Европейского Союза. По их словам, этот процесс должен проходить на основе правил, определенных в учредительных договорах ЕС. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланер отбыл с рабочим визитом в Исландию. Цель визита – укрепление политического диалога, взаимных отношений между двумя странами и выявление новых возможностей для сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. В рамках рабочего визита Юрая Бланера запланирована встреча со словацким римско-католическим епископом Рейкьявикской епархии Давидом Тенцером и с представителями словацкой диаспоры в Исландии. 1 июня в Братиславе госсекретарь МИД Словацкой Республики Марек Эшток и посол Индии в Словакии Апурва Шривастава подписали соглашение о трудоустройстве членов семей дипломатических представительств и соглашение об отмене визового режима для обладателей дипломатических паспортов. По словам Эштока, Словакия и Индия сегодня достигли наивысшего уровня политических контактов за всю историю независимости Словакии. Страны имеют потенциал для развития партнерства не только в экономической сфере, но и в поддержке инноваций, современных технологий, академического сотрудничества или совместных проектах в рамках Европейского Союза и Индо-Тихоокеанского региона. В ходе переговоров обсуждалась подготовка к первому официальному визиту премьер-министра Индийской Республики Нарендры Моди в Словакию, который состоится 15 июня. Сегодня в Национальном совете продолжается внеочередное заседание по вопросу отставки министра окружающей среды Томаша Тараба, номинанта партии СНС. Несмотря на открытую критику его работы со стороны своей партии, ее представители не присоединились к оппозиционному блоку и не проголосовали за утверждение повестки дня заседания. Председатель СНС Андрей Данко заявил, что хотя у него есть сомнения по поводу работы главы Министерства окружающей среды, он отказывается свергать своего министра. Университет имени Каменского в Братиславе при поддержке администрации Братиславского края готовит новый образовательный проект под названием «Летний университет Каменского». Он предназначен для детей в возрасте от 8 до 14 лет. В течение 5 дней с 27 по 31 июля дети будут знакомиться с представителями науки и культуры в игровой и практической форме. Проект призван показать детям, что образование может быть живым, вдохновляющим и полным открытий. Проект поддерживает любознательность детей, их критическое мышление, коммуникационные навыки, смело задавать вопросы и находить собственные ответы. Уважаемые слушатели, подробно наши новости можно найти на нашем сайте в интернете.
0: Тема дня.
1: Молодые люди способны относиться к деньгам, накопленным для них родителями, на удивление ответственно. Менее чем десятая часть молодежи сразу тратит сбережения родителей по достижении совершеннолетия. Остальные продолжают их приумножать. На это указала инвестиционная платформа Porto, которая проанализировала поведение клиентов, чьи родители копили им на детских счетах. Этот тип счета, конечно, открывают родители, но по достижении ребенком совершеннолетия деньги становятся его собственностью. Наследник распоряжается ими без каких-либо ограничений. Со счета можно снять все уже в день рождения. Однако так поступает лишь минимум молодых. В течение полугода после достижения совершеннолетия сбережения хотя бы частично снимают лишь 9% из них, отметил аналитик компании Марик Малина. По его словам, ответственны при сбережениях не только дети, но и их родители. Большинство не откладывает начало накоплений на потом. Более 3/4 родителей в Словакии начинают копить для детей в течение года после их рождения. Благодаря этому они способны накопить значимые суммы даже при небольших ежемесячных взносах, пояснил Малина. Он подсчитал, что если, к примеру, кто-то откладывает ребенку 60 евро в месяц, это текущий размер детского пособия, то при среднем рыночном доходе за 18 лет можно накопить 29 600 евро. Если же откладывать деньги только 10 лет, сумма снизится до 11 200 евро. Причина – эффект сложного процента, при котором приумножается не только вклад, но и предыдущие доходы. Важным условием, по словам аналитика, является то, чтобы деньги не лежали, например, на расчетных счетах с почти нулевой процентной ставкой. В таком случае сложный процент не работает. Причина проста – при нулевой ставке и доходность нулевая. Лучше инвестировать деньги. Объяснил он, добавив, что долгосрочный инвестиционный горизонт повышает доходность и снижает риски, неизбежно связанные с инвестированием. Малина признал, что ситуация сложнее у родителей с несколькими детьми. По данным компании, 57% родителей откладывают только на одного ребенка, 37% на двоих или 6% на троих или более. Эти данные частично отражают демографию. Согласно последней переписи населения, больше всего семей с одним ребенком. Они составляют более 50% семей с иждивенцами, то есть детьми, о которых родители еще заботятся. Доля семей с тремя и более детьми – 12%. Однако лишь половина из них, согласно данным Porto, копит для своих детей, добавил Малина. В многодетных семьях деньги чаще всего отсутствуют, поэтому им нечего откладывать детям на будущее.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Деторождение в Словакии падает с каждым годом. Многодетность наблюдается в основном в цыганской среде. Женщина-мать в цыганских семьях имеет особое положение. Ее уважают и любят. Об этом и расскажет Доминика Баджова, которая занимается ромской проблематикой. Юным мамам из цыганской общины помогают более опытные мамы из гражданского объединения «Омама». Они расскажут, какая помощь в воспитании детей особенно востребована. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Социальный блокнот.
2: Демография в Словакии с каждым годом снижается. Кривая деторождения ползет вниз. Многодетность наблюдается в основном в цыганской среде. И то в последние годы молодые цыганки-ромы не торопятся обзаводиться детьми. Однако культ матери по-прежнему остается в ромской культуре неоспоримым. О роли мамы в цыганской семье, ее положении нам расскажет Доминика Баджова, цыганка по происхождению, которая занимается ромской культурой и пишет радиопостановки. Вот что она нам рассказала.
3: Матка в ромской культуре ма вельми специфическое место. К матке совяжу традиции.
4: В культуре цыган фигура матери занимает особое место. Традиции, культура, язык – все раннее детство тесно связано с матерью. Символ матери в цыганской среде очень сильный, поэтому ей оказывают большое уважение. У женщины-матери особое место в семье. На ней держится домашнее хозяйство, воспитание детей. Нередко женщина-мать становится главой семьи. Не всегда мужчина является главным в ромской семье, за которым последнее слово. В цыганской культуре мать представлена как человек, который заботится о детях и пожилых родителях, выполняет домашнюю работу, несет бремя воспитания детей, кто продолжает цыганские традиции.
3: matka znamená pre nás veľmi veľa, a to z toho dôvodu, že
4: Мама очень много значит для нас, потому что с ней связано тепло и уют дома, ее любовь и забота. И даже когда дети, повзрослев, вылетают из родного гнезда, уезжают далеко-далеко, даже за границу, душой дети всегда остаются с мамой. Между нами существует эмоциональная привязанность. Мы чувствуем друг друга, даже находясь на очень далеком расстоянии.
2: Зависит ли мера уважения к женщине-матери от количества детей? И как в цыганской среде относится к бездетной женщине?
3: Жена е респектована так чи так в нашей культуре.
4: В нашей культуре женщину уважают, независимо от того, имеет она детей или нет. Она – первозданный символ женственности, красоты, тепла и нежности. Даже если у нее нет детей, она не одинока. У нее много родственников, племянников, младших братьев и сестер. Она всегда находится в центре своей широкой семьи, выполняет домашнюю работу, заботится о детях своих родственников, балует их. Если у женщины нет детей, то это не значит, что общество ее отвергает. Она переживает это по-своему, сожалеет, что Бог не дал ей дитя.
2: В цыганских семьях всегда было много детей, и все они желанные. Как дети относятся к своей маме? Как они проявляют к ней уважение?
3: Матку си треба важить, або ак си ю не будеме важить, так в ромской культуре.
4: Маму надо уважать, потому что если мы не проявляем к ней уважение, судьба нас покарает. Обида матери никогда не проходит безнаказанно. Нельзя унижать мать, притеснять, не считаться с ее мнением. Потому что это может закончиться для неблагодарного сына очень плохо. А грубость дочери по отношению к маме сурово наказывается судьбой. В цыганском менталитете существует очень сильное понятие проклятия или карма. Не покаешься в грехах перед матерью, что ты ее обидел, проклятие будет передаваться на твоих детей и внуков. Согрешивший против матери человек будет сильно страдать. А если сына или дочь прокляла родная мать, то считай, что ты пропал.
2: Мамы очень любят и дорожат своими детьми. Они их не только кормят, оберегают, но и передают им свою культуру, язык.
3: Самотна жена матка часто, кед ев под некими эмоциями.
4: У каждого народа есть так называемый материнский фольклор, который передает каждая мама своим детям. У цыган, ромов, есть песни и сказки, которые нам мама рассказывает в детстве. И поет колыбельная. При этом каждая женщина-мать испытывает сильные эмоции, связанные с любовью к своему ребенку и страхом за его будущее.
3: А моя мамичка, которая живет на Východном Словенску в Кошицях.
4: Моя мама живет в Кошице, на востоке Словакии. Насколько я помню, она пела всегда. И когда ей было грустно, и когда ей было радостно, мелодии были разными. Когда мама просыпалась утром и была в хорошем настроении, то она пела радостно, а когда злилась на кого-то, то уже пела по-другому. Песни были печальными, заунывными. Это от того, что ей было очень грустно из-за ссоры с близкими людьми, что она не разговаривала с кем-то. Но в конце концов все помирились благодаря доброте моей дорогой мамы. Ее сердце было открыто для нас всегда, и нас это объединяло. Мама хотела одного, чтобы семья была дружная, это была ее цель. Она всегда очень радуется, когда я приезжаю домой. Я еду в Кошице и думаю, там ждет меня моя мама.
3: Припоить к той части родины, аби та родина была покопе.

0: Прекрасная песня. Ее исполнили Мартина и Франтишек Дудовы. А мы продолжаем нашу беседу с Доминикой Баджевой из радио «Патрия» Словацкого радио. Напомню, что она занимается проблематикой цыган-ромов. Мы услышали ее рассказ о значении матери в цыганских семьях. А сейчас будем говорить о тех мамах, о которых общество должно позаботиться. В цыганских семьях больше всего рождается детей, которых любят и ждут. А многодетную мать уважают. Девушки-цыганки рано выходят замуж. 16-летние мамы – вполне распространенное явление в ромских семьях. Доминика, расскажите, какая помощь оказывается цыганским общинам для поддержки материнства и детства?
1: В Словакии есть несколько проектов, которые связаны с ромской культурой, в частности, с помощью матерям. Один из них – «Миссия тысячи». Это международный проект, который проходит в странах, где есть общины людей с маргинальным образом жизни. Среди этого населения находят повитух, привлекают их к проекту «Миссия тысячи». Эти женщины, имеющие опыт ухода за ребенком, помогают молодым мамам, учат их заботиться о детях, о своем женском здоровье. Они работают с семьями с рождения ребенка.
2: А другие проекты о мамах?
1: Второй проект «О мама», который реализуется благодаря также цыганским женщинам. «О мамой» называют наставницу, опытную женщину, которая заботится о молодых семьях. «О мамы» – это женщины непосредственно из бедных сообществ. Они обучают юных матерей правильному уходу за детьми и развитию ребенка с рождения. Роль такой женщины очень важна в нашей культуре. И можно сказать, что даже незаменима. У каждого человека есть только одна мать, но ей может помогать «О мама», которая ласково все объяснит в отношении ухода за ребенком и подскажет, как правильно его воспитывать. И, конечно, помогает в выстраивании семейных отношений, чтобы семья была крепкой, а дети росли здоровыми и счастливыми, подготовленными к детскому саду и школе.
0: С нами в студии была Доминика Баджова.

0: сотни цыганских детей в Словакии живут в нищете. Они вырастают в неблагоприятных условиях, не имеют равных возможностей развития по сравнению с другими детьми из благополучных семей. Чтобы вырваться из нищеты, нужно образование, навыки. Подготовка к детскому саду и школе должна начинаться в семье. Мы уже упомянули проект «Омама», что означает по-цыгански «матушка». Насколько это важно, чтобы цыганские опытные мамы помогали юным родителям в воспитании детей, говорит координатор проекта «Омама» Мирка Лукачева.
1: Учите это дволожито, а поступне си власне та омама будует ту дуверу.
2: Это очень важно. Шаг за шагом омамы стараются завоевать доверие среди своих цыган. А потом уже сами члены общины становятся инициаторами перемен. Молодые мамы или беременные женщины обращаются к омаме с просьбой помогать им в воспитании детей. Мы хотим, чтобы дети, родившиеся в бедности, стали жить в более благоприятной среде и имели возможность развивать свой потенциал. Если они получат качественное образование, их шансы на успех в жизни будут выше. Мы также хотим дать семьям возможность научиться более эффективно управлять своими финансами, найти работу, улучшить свое жилье. Мы хотим, чтобы бедные цыганские поселения превратились в жизнеспособные общины.
0: Так называемые «умамы», прошедшие курсы по уходу за ребенком и его воспитанием, уже зарекомендовали себя в цыганской среде. Как узнают о мамы, кому нужна помощь?
1: Ай сами ословую о маму мамички, кед су тяготне, же чи не
2: некоторые женщины сами обращаются к омаме еще на стадии беременности. Сейчас уже в каждом цыганском сообществе работают омамы, посещают семьи с детьми в первые 3-4 года жизни ребенка, помогают детям развивать мелкую моторику, речь и когнитивные функции. Во время занятий омамы общаются с детьми исключительно на словацком языке. В настоящее время омамы работают в 37 общинах Восточной и Средней Словакии и уже помогли более чем 1000 цыганских детей легче адаптироваться в детском саду.
0: А самим омамам нужна помощь? Ведь они, наверное, не раз встречаются с трудностями. Далеко не у всех омам есть педагогическое образование. Многие опираются на свой жизненный опыт. Как вы решаете эти проблемы в качестве координатора?
1: Я с омамой встречаюсь правильно, 3 годинки до тижня.
2: Я встречаюсь с омамами регулярно. Они приходят к нам 2-3 раза в неделю, учатся новым навыкам воспитания детей. Мы стараемся решать вопросы, связанные с работой непосредственно в их поселке. Там возникают различные трудности, которые мы должны решить. Иногда омамы не знают, как поступить в том или ином случае. Все заранее предусмотреть невозможно. Для нас главное создать для маленьких до детсадовских детей нормальные условия для развития.
0: Какой должна быть омама? Что от нее требуется?
1: Муси быть мила, муси ведеть добре по-словенски, а муси мать ту працу рада.
2: Омама должна быть приветливой, доброй, хорошо говорить по-словацки. Но главное, ей должна нравиться ее работа. Как говорится, включить и рассветить свое сердце. Омама должна чувствовать, что помогать юным мамам – это ее миссия. Это значит дать добрый старт ребенку с самого детства, чтобы он не переживал свои детские годы на краю общества, на обочине, а сразу полноценно интегрировался бы в коллектив детей в детсаду, но затем и в школе. Для ребенка очень важна первая 1000 дней его жизни. То, чему он научится, в дальнейшем станет основой для адаптации в обществе. У цыганских детей в их общине нет столько возможностей, как у других детей, поэтому им нужно помочь.
1: Эти дети не имеют столько возможностей и таких возможностей, как остальные дети. Треба им в том помочь.
0: А сейчас послушаем, что говорят сами омамы. Мария уже долго работает омамой.
2: Мы работаем с детьми в возрасте до 3 лет, читаем им книги, играем в разные развивающие игры, учим их рисовать, развиваем мелкую моторику. Они собирают кубики, пирамидки, учим их различать цвета, показываем разные картинки с животными, учим их различать различных животных. Мы видим результаты развития этих детей благодаря нашей работе. Мы подготавливаем детей к детскому саду. И когда они там окажутся, они уже знают нормы поведения в коллективе. что можно делать, а что нельзя. Поэтому воспитанные цыганские дети меньше нарушают дисциплину и научены слушаться воспитателя.
0: Насколько видны результаты, говорит мать ребенка, с которым занимается умама.
3: Майка высветила складачку на 3 года, перфектно складала.
2: Моя дочка научилась складывать мозаику, играть с кубиками, различает цвета, умеет раскрашивать картинки, любит слушать сказки. Я очень довольна, что к нам ходит умама Мария, которая помогает мне воспитывать детей и учит их говорить по-словацки. А это очень важно.
0: Проект «Умама» все больше получает практическое применение. И хорошо было бы, если бы он вышел за рамки цыганских общин и проводился бы и среди нас. Может, потом мы бы не видели матерей, которые сидят с банкой пива, сигаретой, болтают по телефону, качая детскую коляску. Сколько еще горе матерей среди нас? Но а тем детям, которым дан шанс получить образование, будет уже зависеть от них самих, какая жизнь их ожидает впереди.

Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Мендельска и Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.